А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18 и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до +22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске +16-18 и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают только в Витебске, в остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Гродно 18-20 тепла, в Витебске плюс 16-18 и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды Бетера.
2: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас будут нелепые заголовки. Что здесь происходит? Валентин?
2: Каждый день нахожу смешные, интересные заголовки, рассказываю вам, а Петр Сафронов их комментирует. Сразу отмечу, что все заголовки абсолютно реальные.
1: Да.
2: Итак.
1: Давай пробовать.
2: Заголовок номер один. В Китае женщина родила на улице и пошла дальше с покупками.
1: Ну, шопинг никто не отменял. Ничто не помешает шопиться.
2: Заголовок номер два.
1: Давай.
2: Вот сейчас вникните в сюжет.
1: Хорошо.
2: В Екатеринбурге несколько старушек обокрали детей, которые выступали на концерте ко дню пенсионера.
1: Ну, надо сказать, что концерт назывался «Старики-разбойники».
2: Заголовок номер три.
1: Давай.
2: Россиянка не испытала удовлетворения от кредита и подала в суд.
1: Судья вспомнил, что с той же претензией она приходила ранее по поводу мужа.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
3: Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Слушайте, друзья мои, ну, если так дело будет продолжаться, то скоро нам летний отдых где-нибудь в Турции не нужен будет, потому что меняется кардинально климат. Вот посмотрите, что интересного в реках у нас находится.
2: В каких реках Беларуси можно, оказывается, встретить медузу, рассказали ученые белорусские.
1: Во-первых, не в каких, а во-первых, в реках, оказывается, в Беларуси медузы.
2: Да, это
1: правда. Я знать об этом не знал. Ну.
2: С 2018 года медузы появились в наших реках. Ученые говорят, что вот их можно встретить, и они уже осваивают активно Припять, Пину, Днепр, Березину, Неман и Западную Двину.
1: Получается,
2: причины распространения медуз исследователи называют потепление воды.
1: Ну, ясно. Это получается, что 2018 год зарегистрированы были где-то в речном ЗАГСе две медузы.
2: Да, совершенно точно.
1: С 18-го года пошло все. Слушай, а с другой стороны, вот, ну, потепление, понятно, вот, а... Мне кажется, что, знаешь, ну, есть иногда такие условия, когда жизнь зарождается там, где ее быть вроде бы и не должно.
2: Вопреки всему.
1: Вопреки всему. Вот я тебе расскажу историю. Василий Юрьевич как-то йогурт, мой товарищ, оставил открытым вне холодильника.
2: Я уже догадываюсь.
1: И уехал на неделю. Вот. И вернувшись, он обнаружил и флору, и фауну, которая там вполне успешно существовала. Я думаю, что здесь вот примерно может быть тоже такая ситуация. Когда-то давным-давно дедушка поставил чай на подоконник и вышел из дому. Ну, вышел он из дому тоже надолго, потому что когда вернулся, там был гриб.
2: Белый.
1: Чайный.
2: Я понимаю, да. Камбуча. Это сейчас называется камбуча.
1: Камбуча.
2: Это модный напиток. Чайный гриб — это камбуча. Поздравляю.
1: Так, хорошо.
2: Теперь вы об этом знаете.
1: Теперь мы об этом знаем. Мы знаем, что есть медузы, есть эти самые грибы чайные, камбучи. А есть еще, кстати, в Минске в водоеме черепахи.
2: Абсолютно. Да, своими глазами видел.
1: Да, целых три штуки, как минимум, недалеко, кстати говоря, от Уручья они проживают.
2: Да, да.
1: Поэтому, друзья мои, ждем, когда появятся кто? Аллигаторы.
2: Не надо, давайте
1: бегемоты.
2: Не надо.
1: Ну почему?
3: И спасатели Малибу.
1: Вот.
2: Вот!
1: И спасатели Малибу.
2: Ждем.
1: Собственно говоря, сразу после бегемотов.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: короткая реклама.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом. Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Говорим о кино. Я сегодня хочу рассказать вам не о киноновинке, а о фильме 2006 года под названием «Жизнь других». Почему решил сегодня поговорить об этом фильме? Да потому что вот как-то в игре «Стоп-спойлер» я описывал этот фильм, и его не угадали. Из чего я понял, что многие его не смотрели, а зря, потому что кино достойное. Действие фильма происходит в Восточном Берлине в 1984 году. Один из героев, известный драматург, который пишет пьесы, их активно ставят в театрах, он начинает встречаться с очень популярной актрисой. Но на актрису положил в глаз еще и влиятельный чиновник. И таким образом

0: такие параллельные линии. Не зря фильм называется «Жизнь других». Одна линия – это жизнь вот капитана, который ведет слежку. А вторая – это история, жизнь вот этого драматурга, который оказывается в центре вот этой ситуации. Очень интересно они переплетаются. Конечно же, фильм о человечности, о том, что иногда нам хочется прожить не свою жизнь или прожить свою жизнь не так, как мы ее проживаем. Фильм прекрасно снят, и еще отдельный такой вайб ему добавляет то, что действие происходит в ноябре. Там такая осенняя погода, осенняя атмосфера. Ну и фильм германского происхождения, но... Кто-то скажет, что это не голливудское кино, смотреть не буду. А зря, друзья мои, потому что в 2007 году фильм получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Поэтому посмотрите. Кино хорошее, осеннее. Валентин, что ты замолчал?
1: Ну, я представил себе сразу...
0: А ты сейчас не смотри, уже включил онлайн, начинает это самое. Дома посмотришь.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, взять, собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
3: Друзья, вторник, утреннее шоу на Юнистар просыпается, и мы сразу желаем вам, во-первых, удачного трудового дня, во-вторых, говорим, что с вами, как обычно, Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов, а в-третьих, вот мы все втроем собачники. Не да. В плане того, что ругаемся друг с другом, а в плане того, что у Саши бигль, а у нас с Середой по бульдогу французскому да. имеется на завтрак. Ну, и на завтрак.
4: На завтрак.
5: И на обед, и на ужин.
3: Да, вот, но, несмотря на то, что мы безумно любим своих питомцев, собак, мы начнем утреннее шоу с полезных разговоров о котиках. Вот через 7 минут о котиках. Да. Мило и полезно поговорим. Да? Согласны,
4: все
3: коллеги?
4: Конечно. Да, через 7 минут.
3: Давайте, доброе утро, будем начинать.
6: Реклама.
7: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Это была

0: Доброе утро. В Беларуси 7:00. С новостями Александр Романов. Автомобильное топливо завтра подорожает в Беларуси на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, АЕ-92 будет стоить 2 рубля и 62 копейки. 95-й бензин – 2,72. 98-й – 2,94. Дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, со 2 сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. Стало известно, как будут отдыхать белорусы в будущем году. В стране утвердили график переноса рабочих дней. Постановление об этом подписал премьер-министр Александр Турчин. Например, в мае мы будем отдыхать 3 дня подряд. 9 мая в воскресенье, 10 мая в понедельник и 11 мая на Радуницу. Логотипом недели звезд хоккея КХЛ, которая пройдет с 5 по 7 февраля на Минск-арене, стал белорусский василек – цветок, который символизирует белорусскую природу и культуру. Лепестки василька похожи на ледяные кристаллы, а стилизованная буква «М» в центре отсылает к Минску. Впервые белорусская столица приняла матч звезд КХЛ в 2010 году. Именно этой игрой была открыта Минск-арена. Уникальную операцию провели медики из Китая. Они прооперировали опухоли ребенка прямо в утробе матери, иначе малыша было не спасти. Врачи использовали уникальную микроволновую технологию, которая работает за счет вибрации молекул воды. Они ненадолго нагревались и разрушали плохие клетки. В итоге, как сообщает Белта, младенец родился полностью здоровым. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни Модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни Модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 20, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске сегодня днем до 18 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция».

0: Решили утреннее шоу начать с милых, приятных новостей. О котиках поговорим. 7 часов и 6 минут в зарядной станции. Вот сейчас об этом, пожалуйста.
1: Да. Японские ученые выяснили, что разглядывание фотографий с котиками не просто поднимает настроение, а повышает концентрацию внимания и на 44% увеличивает производительность труда.
0: О, как оно! То есть, ребят, смотрите, как интересно. Котики увеличивают рассматривание фотографий.

0: В офисы должны, снабжать котиками.
1: Обязательно. Вот. Фотографиями с котиками,
0: фотографиями, да, с котиками, мемами, картинками с котиками. Вот знаешь, как раньше, извините, прошу прощения, в уборной все вешали календарь с, нас будущий год с цветами какими-то.
2: Да, да, да. Это как же плакаты.
0: Плакаты. Да. Вот. А сейчас кота. И вот на вопрос жены, что ты так долго там с телефоном? А я котиков в ленте рассматриваю, не подумай ничего такого.
2: Да, да, да.
0: И исключительно их смотрю. Производительность труда увеличиваю.
1: Да, перед совещанием начальник показывает всем мемы с котиками. Кто улыбнулся, значит, готов к работе. Не улыбнулся, ну, извини.
0: Слушай, чего перед совещанием? Я предлагаю прямо внутрь этой какой-нибудь презентации вставлять слайды. Вот там, значит, первый слайд, сколько компания заработала за год. График. Ага. Второй слайд. Котик. Третий слайд.
2: Хорошо.
0: Сколько компания произвела за год? Четвертый слайд. Котик.
1: Хорошо.
0: И вот так, да. Да,
1: вообще в офисах надо вводить специальные отделы по контролю вот KPI по котикам. Да, вот сколько котиков...
0: KPI по котикам.
1: Да, сколько котиков человек посмотрел в день. И потому что если много котиков посмотрел, значит хорошо работает.
0: Некоторые любят не только смотреть, но и погладить.
1: Что делать с такими?
3: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
4: Профессор, ваша формула работает?
5: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от

0: Утренний гороскоп. Без него невозможно нормально провести ни один рабочий день. А вот в утреннем гороскопе мы полную раскладку даем. Что, как, куда бежать, чем заниматься.
1: Да, и да. И главное, обязательно дослушивайте его до конца, потому что в финале мы говорим, какой знак сегодня самый счастливый.
0: Точно.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

prime.by или по телефону 120. 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей.

0: Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
1: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

0: Ну что же, утренний гороскоп, 7 часов и 21 минута. Сейчас вам все расскажем, друзья мои.
1: Да, и обязательно дослушивайте до конца, потому что маленький лайфхак. В финале мы расскажем, какой знак зодиака сегодня самый счастливый.
0: Ну давай начинать.
1: Овен сегодня будет отличным оратором. Для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь даже авантюрной идеей.
0: Тельцы сегодня смогут преодолеть трудности, которые раньше им не поддавались.
1: Близнецов сегодня будет штормить. Весь день переполнен эмоциями. Заплакать или засмеяться для них будет легко, а еще легче и то, и другое с интервалом в 5 минут.
0: У рака сегодня в голову будут приходить какие-то ценные мысли и идеи.
1: Сегодня такой день, когда льву не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги. Он способен заблуждаться.
0: А девы сегодня ни в коем случае не подписывайте никакие крупные какие-то документы, связанные с финансами, потому что финансовые ошибки сегодня могут случаться.
1: Весы сегодня будут испытывать соблазны. Есть вероятность того, что им поступит привлекательное предложение или они познакомятся с симпатичным представителем противоположного пола.
0: Скорпионы сегодня преисполнены оптимизмом и уверенностью.
1: Стрельцу сегодня звезды дарят гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать солнечно, и любые дела Стрельцу будут даваться легко.
0: Козероги сегодня прекрасно будут проявлять свои профессиональные навыки в полном объеме.
1: Водолей сегодня проживет прекрасный день в гармонии и любви. Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Все равно будет все очень-очень хорошо.
0: У рыб сегодня все может пойти не по плану. Ну, держитесь, рыбки, такой вот день. Кто же у нас сегодня главный счастливчик дня?
1: Главный счастливчик дня сегодня Стрелец, потому что гармония в душе и внутренний барометр, который показывает солнечно.

0: партнер шоу компания Белтелеком.
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень?
2: Ясно!
1: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
2: Ясно!
0: Пакеты услуг Ясно от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом.

0: очень необычная клубника может появиться скоро на прилавках магазинов благодаря изобретению ученых. Слово сказать, в ней не будет никаких вредителей. 100% не надо будет вскрывать ягодку, чтобы смотреть, нету ли там червячка.
1: А клубнику, например, ты вскрываешь?
0: Я все вскрываю.
2: Да,
0: такое хобби.
2: Вот это новости.
0: Иной раз зайдешь в магазин, вскроешь что-нибудь и думаешь, не, дорого, брать не буду.
2: Да, дорогие друзья, это зарядная станция. Здесь Сафронов, Романов и Середа.
0: Продолжаем.
1: И через 2 минуты новости.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий.

0: помочь, хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
1: Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

0: Прекрасно, конечно. То есть, получается, клубника будет расти,
1: да.
0: Вредители проникать не будут.
1: Она будет большая.
0: И она будет крепенькая еще, вероятнее всего.
1: Да.
0: Знаешь, я не знаю там насчет инновационности этой технологии, но пару лет назад один мой знакомый столкнулся с бронированным яблоком. Сделав укус, он оставил в нем два зуба.
1: Ого!
0: Вот, поэтому, возможно, такие технологии применяются. Вообще классно использовать и на других продуктах, не только на клубнике.
1: Ну-ка.
0: Бронированный батон.
1: Чтобы вот это, ну, вот эти, я знаешь, которые... ядрен батон знаю, а бронированный батон не знаю.
0: Нет, а это чтобы вот всякие руками не мацали в магазине, вот эти, которые...
2: Так он недельку полежит и становится бронированным.
0: Ну, это уже да. Другое. Вот. Потом, например, что еще можно сделать бронированным? Например, можно сделать бронированные сосиски.
1: А их зачем?
0: А по приколу. Вот. Но я вам скажу вот что. Если на клубнике такая броня только-только начинает использоваться, то вот, например, мой товарищ Василий Юрьевич уже давно в такую облачен.
1: Интересно.
0: Да, он растет, внутрь не проникают вредители, и ему на все пофиг.
1: Молодец!
0: Даже на ругань жены не обращает внимания. Бронированный человек. Ему на работе говорят, ты ничего не делаешь. А он сидит себе в броне в такой, говорит, ну и ладно. Сидит, понимаешь, и растет.
3: Партнер шоу, компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам. Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».
4: Хит за хитом.

0: 6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франсез, Франция.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Дел Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться

Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья. Мы начинаем игру «Стоп-спойлер». Прямо сейчас будет описание фильма от меня, очень подробное начало фильма. А вы в течение минуты должны успеть догадаться,

0: что за фильм я описываю. Если у вас это получается, тогда подарок ваш. Куда ответы
1: присылаете? Ваши ответы присылайте в наш Телеграм. Плюс 375-29-610-9950.
0: Это личный Телеграм Валентина Середы. Он сказал «наш».
1: Это наш.
0: Так, начинаем описание. Поехали.
2: Ну, начинай петь.
0: Нет, так подожди, надо же музычку специальную для этого

0: пустить. Сейчас. О! Вот теперь можно. Итак, мы ночь, мы видим улицу, по ней едет под мостом, проезжает трамвай красно-желтого цвета. Обычный трамвай номер 52. Мы видим стоящего на улице мужчину, он в рваной одежде, подходит к какому-то заведению, на котором нарисован крестик и капелька крови. Это пункт сдачи крови. Он нажимает на кнопочку, появляется талончик с номером 98. Мужчина садится в зале ожидания на кресло возле другого мужчины, который постоянно кашляет. Он тоже в оборванной одежде, у него на голове капюшон, мужчина бледен. Тот, который подсел, обращается к нему, говорит, впервые пришел на сдачу крови. Тот говорит, да. В общем, они ее здесь покупают, можно заработать хорошие деньги. И мужчина показывает целую банку крови, которую он принес с собой. Успели, да?
1: Успели.
0: Замечательно, замечательно.
1: Да, стоп-спойлер.
0: 10 секунд оставалось.
1: Пришел правильный ответ, Blade 2. Это же правильный ответ, правда? Потому что было очень много, Blade, Blade, Blade, да, но нужно было
0: это
1: именно Blade
0: люди.
1: 2. Да.
0: Там были неправильные ответы. У нас мастер Маргарита, небоскреб, я вот смотрю, достучаться до небес, ночной дозор, та-та-та-та-та. Да, Blade 2, именно вот такое название мы сегодня ждали в Telegram, мы его получили. Это сиквел легендарного комикса про Блейда, снятый Гильермо Дель Торо. Невероятно живописный, красочный и насыщенный боевик с элементами хоррора. Если не смотрели, гляньте. А кто у нас первым прислал правильный ответ?
1: Первым прислал правильный ответ Тимур. И Тимур получает воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу Detox похудение спа, в которую входит ленивое кардио на Baku Life, массаж буковыми роликами, обертывание и сауна в термо одеяли, травяной чай или кислородный коктейль. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Юнистар. Хит за хитом.

0: шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
2: «Прилипалы в Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: какие три продукта обязательно должны быть в вашем осеннем рационе?
1: Обязательно. Это зарядная станция на Юнистар. Здесь Сафронов, Середа и Романов.
2: И да, через пару минут...
1: Да, и через пару минут новости.
0: Доброе утро. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Современный бизнес – это

0: теплом и улыбками близких вместе с золотой мечтой.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
4: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс плюс.
5: Рефлекс плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
3: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс плюс в 21 век Бай и магазинах города.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос Эковакс Дебот Т-30С для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
10: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
11: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: сейчас прорабатывает администрация президента. Во время разговора обсудят развитие туристической инфраструктуры, новые направления и выполнение поручений по отрасли, сообщает Белта. В Беларуси усилили контроль за психологами и коучами, которые работают без профильного образования. Специалистов без необходимой квалификации могут привлечь к уголовной ответственности, если их деятельность будет связана с нарушениями законодательства. При этом коучинг официально относится к консультациям, а заниматься им могут физлица и самозанятые с уплатой налога на профессиональный доход. Отдельное внимание уделят астрологам, нумерологам и тарологам. В зависимости от обстоятельств их могут привлечь к ответственности за мошенничество. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» накануне не сумели выиграть очередной матч на своем льду в регулярном чемпионате КХЛ. Четвертым соперником «Зубров» в текущей домашней серии стала нижегородская «Торпеда». Итоговый счет поединка – поражение «Динамо» со счетом 1-2. Домашнюю серию подопечные Сергея Брылина завершат 8 октября матчем против СКА из Санкт-Петербурга. И в завершении компания Tesla выпустила игрушку для собак, которую можно использовать прямо в автомобиле. Она сделана из нетоксичной резины, а внутрь можно положить сухой корм или арахисовое масло. Игрушка рассчитана на автомобили Tesla с функцией «собачий режим», которая поддерживает комфортную температуру в салоне, пока хозяина нет рядом. Ее стоимость около 60 белорусских рублей. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 40 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Бел Ювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Бел Ювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 20. В Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске сегодня

0: Утреннее шоу на Юнистар мы продолжаем. И сейчас поговорим о трех продуктах, трех осенних продуктах, которые обязательно нужно включить в ваш рацион.
1: Да,
0: пожалуйста.
1: Начнем с тыквы, потому что сейчас как раз сезон, она созревает к концу сентября, но сейчас начало октября, то есть вот она на пике созревания. Это тыква. Ее мякоть просто изобилует полезными веществами и витаминами. Даже 150 граммов тыквы способны обеспечить организм суточной нормой витамина А. Именно класс. Благодаря ему она такая яркая, она оранжевая, ага. Она такая
0: Слушай,
1: очень...
0: Слушай, а да. Неважно в каком виде, каша тыквенная или
1: абсолютно.
0: Просто сырую. То есть
1: абсолютно.
0: В любом виде нормально, да, идет тыква.

0: Он когда-то считался у нас таким довольно экзотичным, но сейчас его часто можно встретить в магазинах. Это съедобный каштан. Только, пожалуйста, не путайте его с конским каштаном, который растет у нас на проспекте, да? Этот несъедобный.
1: А там конский?
0: Он называется конский, да, конский каштан. Вот обычный, который дети собирают осенью в пакетике.
2: А почему именно конский? Ну, то есть название же что-то произошло?
0: Ну, не знаю, слушай, тебе виднее.
1: Большой, видимо. Ну, больше, чем те, которые в магазине продаются.
0: Ну... Нет, они по размеру как раз одинаковые. Так вот, у съедобного каштана, в отличие от других орехов, мало жиров и много полезных углеводов. А в орехах наоборот. В съедобном каштане есть витамин С, он содержит много аскорбиновой кислоты, которая укрепляет иммунитет.
1: Слушайте, я никогда каштан не ел. Вы ели когда-нибудь каштан?
0: Я ел когда-то, очень давно.
2: Знаете, почему конский в итоге, вот я сейчас прочел? Потому что... Он несъедобен, и его давали в качестве корма лошадям.
1: Кормовой. Валентин, а ты давно, в смысле, когда давно?
0: Давно, я в детстве ел съедобный каштан. Мне отец когда-то привозил, жарил, и мы вот ели.
1: Я просто знаю, что детство Валентина – это... плотный Советский Союз.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Я очень представляю этот разговор во дворе двух мужчин взрослых, которые говорят: слушай, жена уехала, чем ребенка кормить, не знаю.
0: Сейчас каштан доберем.
3: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
4: Профессор, ваша формула работает?
5: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
6: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
6: «Хит за хитом».

0: Вы знаете, друзья, рубрика «Непопулярное мнение» набирает обороты. И мы сейчас озвучим очередное непопулярное мнение, пришедшее к нам на сайт. Вы, если хотите поучаствовать в этой рубрике, заходите на сайт unistar.by. Пишите туда «Непопулярное мнение», ну, свое мнение. А мы будем проверять, насколько оно популярное или нет. Кто сегодня нам написал, Валентин?
1: Написала нам Светлана. И вот что она прислала нам на сайт. Считается, что чем больше ты ездишь, тем больше знаешь. Но на самом деле часто люди...

0: езжают куда-то попить кофе и пофотографироваться на какой-нибудь достопримечательности, чтобы повесить это в Инстаграм. Становитесь ли вы от этого глубже и интеллигентнее? Вряд ли. То есть непопулярное мнение Светланы заключается в том, что путешествия не делают нас более глубоким человеком.
1: Хорошо, давайте обсудим это. Друзья мои, если вы согласны, что путешествия не делают нас более глубоким человеком с широким кругозором, тогда ставьте лайк в Телеграм. А если вы считаете, что это не так, что все-таки путешествия обогащают наш мир, тогда дизлайк в Телеграм. Мы через несколько минут подсчитаем голоса и узнаем, насколько это мнение популярно или нет. Номер Телеграма.
0: Наш Телеграм плюс 375-29-610-9950.
1: Угу. Вот и все. А сейчас...
2: А ситуация на дорогах. Давай. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Пономаренко от Бельского до Жукова, а также на Независимости от БГУ до Ленина.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
6: В путешествии открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ Банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.

0: новостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'о. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: 6. Помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер кондиционеры King Home.

0: Подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Вот какое мнение было сегодня.
1: Мнение о том, что путешествия не делают вас более глубоким человеком. Это мнение прислала она на сайт Светлана.
0: Да, если вы согласны, что не делают, тогда ставьте лайк. Если не согласны, дизлайк. Ну и, в общем-то, у нас что получается, Валентин?
1: Лайков на это мнение не пришло. 100% дизлайки. Даже одна из наших слушателей написала, что ну, она очень надеется на то, что люди в любом случае что-то запоминают.
0: А я считаю, что, знаешь, не зависит абсолютно, насколько ты обогащаешь свой внутренний мир, не зависит от того, как часто ты куда-то путешествуешь и ездишь. Потому что все зависит от, наверное, любопытства и желания свой собственный мир, внутренний мир обогатить. Если оно есть, mm-hmm. вот это любопытство и желание, ты можешь и дома сидеть, читать энциклопедии, смотреть какие-то познавательные сайты и обогащаться, и таким образом путешествовать.
1: Я с тобой абсолютно согласен, и психологи, кстати, и нейрофизиологи тоже с нами согласны, они считают, что путешествия повышают пластичность мозга и делают человека более открытым. Зарядная
2: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Рок-н-ролл-шоу компания «Белтелеком».
1: Дома холодно и сыро.
2: Да, капитан!
1: Не хватает уюта.
2: Да, капитан!
1: Кто согревает в холодную ось?
2: Ясно, ясно!
1: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
2: Ясно, ясно!
3: Пакеты услуг «Ясно» от «Белтелеком». Тепло и выгодно в

0: 8 часов 30 минут. Нас с вами ждут нелепые заголовки, которые Валентин Середа активно ищет в интернете по утрам.
1: Да, заголовки абсолютно реальные. Я их читаю, а Петр Сафронов их комментирует.
0: Да, ну, чтобы поднять вам с утра каким-то образом настроение. Это все через 7 минут.
2: А пока новости через пару секунд.
3: Реклама.
4: День рождения! Белювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by по 21 ноября.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
7: Hello Каршеринг. Автомобили на минуты, часы, сутки.
8: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг Бай» или по телефону 29 323 77 00. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
9: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8.33. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко до конца года планирует провести большой разговор о развитии туризма в Беларуси. Президент намерен лично оценить, насколько отрасль готова к задаче по удвоению своего вклада в экономику страны, сообщает Белта. В Беларуси усилили контроль за психологами и коучами, которые работают без профильного образования. Специалистов без необходимой квалификации могут привлечь к уголовной ответственности, если их деятельность будет связана с нарушениями законодательства. В Соколе под Минском готовится открыть новую школу, а будущим учителям построить 2 арендных дома. Школу рассчитывают открыть к 1 сентября следующего года. В ней предусмотрены бассейн и спортивные помещения. Компания Tesla выпустила игрушку для собак, которую можно использовать прямо в автомобиле. Она сделана из нетоксичной резины, а внутрь можно положить сухой корм или арахисовое масло. Стоимость такой игрушки около 60 белорусских рублей. И к новостям компании. Только по 7 октября в Zika до минус 60% на все ювелирные украшения Zorka. Zika – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
11: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
12: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
13: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
2: И о погоде. По информации «Погода Бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 20. В Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске сегодня днем до 18 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
14: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
15: Гриполек Плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек Плюс.
16: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анантисмед», Республика Беларусь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и продолжим мы его нелепыми заголовками.
1: Что это такое? Каждый день я нахожу какие-нибудь странные, смешные заголовки, нелепые, откровенно говоря, совершенно реальные. Рассказываю вам, а Петр Сафронов их комментирует.
0: Давай попробуем.
1: Шотландские медики выяснили, что треть детей появляются на свет из

0: управляя автомобилем своего хозяина.
1: Так появилась порода мопс.
0: Заголовок номер 3. Агентство недвижимости отрицает, что в одном из сдаваемых домов призрак напал на туриста.
1: Турист напал на призрака, все наоборот.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Утреннее шоу продолжается рубрикой «Говорит страна». Мы задаем вам вопрос, а вы нам голосовыми сообщениями, только голосовыми в этой рубрике, отвечаете на этот вопрос. Самые интересные, оригинальные, необычные ответы у нас получит такой ответ подарок.
1: Да, победитель получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «ЭОС Матрасы».
0: Что ты хотел спросить сегодня, Валентин?
1: Вопрос у нас сегодня такой. Что женщина делает один раз в день, мужчина три раза, а на выходных они вообще часто об этом забывают? Мне там очень-очень бытовой ответ.
0: Ну, хороший вопрос. Давайте пофантазируем голосовыми сообщениями. Еще раз повтори вопрос, потому что он большой.
1: Вопрос большой, действительно. Что женщина делает один раз в день, мужчина три раза, а на выходных они часто вообще об этом забывают?
0: Номер нашего телеграмма.
1: Телеграм наш +375 29 610 9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Мазурова до Каменной Горки, а также на Филимонова от Парниковой до Запорожской. Зарядная
3: станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
7: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
8: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах в связи с расширением производства

0: Подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна». И вот какой вопрос сегодня задавал Валентин.
1: Что Давай. Женщина делает один раз в день, мужчина три раза, а на выходных они часто вообще об этом забывают.
0: Так, Татьяна нам такой вариант предлагает.

0: Женщина нашла и пошла, а мужчина сначала один искал, нашел, потом второй искал, нашел, потом третий раз искал, потому что вот ну только что тут лежали. Ну, а на выходные они босиком ходят.
1: Дарья как будто только что сочинила современную детскую сказку. Да, такую, про носки. В духе Чуковского. Так, и Мария у нас еще есть.
2: Ну, конкретно в моей семье супруг может 3 раза за день спросить, в чем же все-таки был одет наш ребенок, который пошел в сад. Я 1 раз голосовым отвечу. К счастью, на выходных мы про это забываем.
1: Ребенок на выходные, бедолага, остается в саду. Хорошо, что спросить, в чем одет, а другой вопрос спросить 3 раза один на 100, мальчик или девочка. Вот это более интересно. Так, выбираем между Марией и Дарьей. Валентин, что тебе больше нравится? История, сказка про носочки или про забывчивого папу?
3: Ты знаешь, мне про забывчивого папу как-то ближе. Я помню, меня как-то тоже забывали. Победитель получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
1: Любимая песня Валентина Середы в детстве была «Пусть мама услышит, пусть мама».
4: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
4: Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».
4: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу продолжается словарным запасом. Саша, как обычно, приготовил нам очередное слово. Саша, о чем сегодня?
1: Знаете, как называется то самое чувство, когда от музыки или от фильма вот бегут мурашки? И не от холода, а от страха, а вот от эмоций.
0: Если мы будем знать ответ на этот вопрос точно, тогда, ну и назовем его, тогда рубрика не состоится. Поэтому мы скажем, не знаем, подождем 7 минут, и ты нам все расскажешь. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов.
1: Доброе утро.

0: Сейчас Белювелир Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Остался всего один рекламный ролик. Минская

0: 18.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника»? «Уника»? «Уника»?

Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко до конца года посетит Белкомунмаш. Президент оценит, как в Беларуси развивается электротранспорт, сообщает Белта. Главе государства покажут производство электробусов и расскажут о переводе общественного транспорта на электрическую тягу. Отдельно планируют обсудить возможность заменить часть перевозок между Минском и городами-спутниками электробусами. Также президент оценит, как рост электротранспорта может увеличить внутреннее потребление электроэнергии с учетом выхода Белкомунмаш.

0: комплектовать учреждения специалистами. Причем один арендный дом в Соколе уже ввели в этом году, сообщает Минск-Новости. И в завершение, в США появилась новая госструктура, которая будет заниматься искусственным интеллектом. Дональд Трамп назвал ее силами суперинтеллекта. Возглавит ее директор национальной разведки США Джей Клейтон. В течение 120 дней группа должна подготовить отчет о рисках и возможностях ИИ и предложить дальнейшие шаги для государства. При этом сам Трамп теперь называет искусственный интеллект суперинтеллектом и распорядился использовать этот термин в документах американских ведомств, сообщает ОНТ. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 40 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании только по 8 октября. В Соколов скидки до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов – роскошь, доступная каждому. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 20, в Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске сегодня днем до 18 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Ну что ж, друзья, 9 часов 7 минут, время словарного запаса. Саша, рассказывай, пожалуйста.
1: У вас было такое, слушайте песню или смотрите фильм какой-нибудь, или там отрывочек чего-нибудь, и вот по коже мурашки такие побежали.
0: Ну конечно, конечно, конечно было. Потом конечно. Закрываешь окно, и нормально.
1: У этого чувства есть красивое французское название. Фрисон.
0: Фрисон?
2: Фрисон.
1: Фрисон. Может, фрисон, но скорее фрисон.
2: Ну, если французское, то фрисон.
0: Скажите, у вас есть круассон? Для вас только фрисон.
1: Фрисон. В общем, это сильное эмоциональное возбуждение, которое может сопровождаться мурашками, дрожью или ощущением холода, в принципе, по коже тоже. Такое бывает не только от музыки и искусства, а от какого-нибудь неожиданно красивого момента.
3: Вот, значит, наклоняешься вот так вот к своей любимой.
1: Тише, тише.
3: Прямо к уху.
0: Зачем ты
3: подожди,
0: Романову
3: подожди.
0: Наклоняешься?
3: Прямо. Не, тише. Вот сейчас прямо к уху и говоришь ей, сегодня зарплата пришла.
0: Не, мы не
2: и
0: так.
2: Она испытывает фрисон.
0: Мы не так делаем. Ну, давай, Валентин, тебе придет в конце месяца зарплата. Попробуешь, ничего не получится.
2: Никакого фрисона.
4: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
5: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.

0: Главная буква, друзья, впереди. Игра, в которую мы вас с удовольствием приглашаем. Хотите сыграть? Пожалуйста, дозванивайтесь. Номер нашей студии такой.
1: 8017-242-9050.
0: 242-99-50.
1: Серьезно?
0: Ну, нет, ну ты можешь оставлять, конечно, свой номер. Но, Валентин, играть будут с тобой.
1: Хорошо, давайте так, 242-99-50. Это номер нашей студии, звоните, пожалуйста.
0: Да, давайте про пробки.
2: Давайте, а пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается всего в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Логойского тракта до Дачной и от Нестерова до Дачной.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.

0: попали, да? Ну, ничего страшного, обязательно куда-нибудь попадете. Следите за новостями. А сегодня мы не будем ни гулять, ни
1: будут еще осенью, может быть.
0: Конечно, будут.
2: Осенью фотопрогулок точно не намечается. Я бы знал, про
0: кинопоказы будут. Будут. Это точно намечается. Следите за моим инстаграмом, там будут все подробности. Уже даже есть. Так, ну вот.
1: Спасибо, что сказали.
0: Пожалуйста. Ну, давайте теперь переходить, собственно, к игре. Скажите, а вы в каком районе живете? Вот вы говорите, я собираюсь сегодня куда-то выйти, в парк.
1: Я во Фрунзенском районе.
0: А что вот возле вас, какой парк ближе всего?
1: Ну, у меня тут Луга-Чавеса, но я, честно говоря, люблю больше Парк Победы. Даже вот детский парк Горького.
0: Ну, давайте.
1: Лужицкий очень люблю, но это...
0: Далековато. Там красиво очень осенью. Ну, давайте представим, что вы все-таки добрались до Лужицкого парка, присели на лавочку, и по соседству с вами оказался очень пытливый человек, фотограф Валентин Середа, который как раз перезаряжал свой фотоаппарат.
2: Вот оно что!
0: Да. И он присел к вам и решил пообщаться. Вы на все вопросы Валентина отвечать можете только словами на ту букву, которая выпадет. А вот какая буква вам достанется, мы сейчас узнаем. Итак, буква «Р» вам достается, Роберт. Услышали букву, да? Минута на все про все. Валентин, если не будешь справляться с вопросами, то я окажусь случайным прохожим мимо и к тебе присяду на лавочку, тоже помогу. Но я думаю, что ты справишься.
2: Ну, ты присаживайся тогда, потому что я...
0: Давай. Сразу же. Ну, вот ситуацию, значит, поняли. Отвечаете на вопросы Валентина словами на букву «Р». Поехали, минута на все про все.
2: Быстро добрались до парка?
1: Резво.
0: Слушайте, можно я к вам присяду?
1: Рада.
0: Отлично. Мужчина, вы идите.
2: Я отойду. Нет, ну, раз, и меня нет.
0: Слушайте, а скажите, вы на чем приехали?
1: Ретро.
0: Градный Меркурий. Ну, я думал то, что у вас...
1: Ракета.
0: Ракета. Так вы называете ролики, которые у вас на ногах. Ну, хорошо. Скажите, а что это в руке у вас такое, что вы есть собираетесь?
1: Рожок. Рогалик.
0: Так все-таки рожок или рогалик? А с чем он у вас там?
1: Рагу.
0: Рожок с рагу. Вот это вам приготовили. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, что за книжка у вас из сумки торчит?
1: Распутина.
0: Причем Маша. Ну хорошо, справились, здорово. Подарок ваш.
2: Да, Ирина. В подарок вы получаете сегодня... Сейчас я найду. Вот, я нашел. Ирина получает в подарок ручной пароочиститель Борт БДР 1900. Компактный и мощный. Он нагревается всего за 15 секунд и помогает очищать кухонные поверхности, сантехнику, плитку, окна, оконные рамы и труднодоступные места без бытовой химии. Покупайте технику Борт в магазинах и интернет-магазинах вашего города. Напомню, это пароочиститель Борт БДР 1900.
3: Рубрику представляет бренд бытовой, садовой техники и электроинструмента Борт.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: день попадает в неприятности, от которых его мог бы уберечь страховой полис ТАСК. Давайте послушаем, что с ним случилось сегодня.
1: Давайте.
2: Привет. Хороший сегодня день. Был. Пока с потолка не стал раздаваться загадочный звук. Кап-кап, кап-кап. Это что же, соседи сверху затапливают? Так, я плавать, конечно, люблю, но в бассейне, а не в своей квартире. Что же делать-то?
1: Ну, давайте подумаем, какие плюсы вот в этой ситуации могут быть у нашего ежика. Самые остроумные варианты мы озвучим в эфире через 7 минут. Писать их можно в Телеграм нам. Номер такой.
0: Номер нашего телеграмма 375-29-610-9950.
1: Да, через 7 минут почитаем варианты, подведем итоги. Через пару минут у нас новости.

0: Реклама.
1: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина Haier с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
0: Собери свою базу ухода. В магазинах Мила скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.

0: Помещение 44, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг Бай» или по телефону 29-323-7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
1: Это была реклама.
3: Доброе утро, в Беларуси 9.33, сейчас новости коротко. Александр Лукашенко до конца года посетит Белкоммунмаш. Президент оценит, как в Беларуси развивается электротранспорт, сообщает Белта. Главе государства покажут производство электробусов и расскажут о переводе общественного транспорта на электрическую тягу. В Минске станет больше мест, где можно пройти водительскую медкомиссию. С середины октября их начнут проводить в 4 поликлиниках. 3-я районная, 5-й, 30-й и 40-й городских. В Минске до конца года откроют новый путепровод, а в ближайшие годы построят еще несколько. Первый объект соединит улицы Колесникова и Тимирязева. Его длина составит около 380 метров, а движение будет шестиполосным. Из Беларуси в Бангкок теперь можно улететь без пересадок. Белавия запускает регулярные рейсы в столицу Таиланда с 25 октября. Вылеты будут по воскресеньям. Подробности есть в сети. И к новостям компании «Белювелирторг» празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. «Белювелирторг» – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
2: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин».

0: противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витавирин. Говорит вирусам стоп. Лекарственный препарат имеется противопоказание нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
1: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 20, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске сегодня днем до 18 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
4: Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательная реакция. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. А дождь на окнах рисует.

0: И продолжим мы его подведением итогов нашей рубрики, нашего специального проекта.
1: Да, дело в том, что у нас специальный проект от Unistar и страховой компании TASK.
0: Называется он «Уроки оптимизма». Герой нашего радиосериала — это ежик. Он попал в очередную неприятность. Вот давай еще раз послушаем,
1: давай,
0: что там у него случилось.
2: Привет! Хороший сегодня день. Был, пока с потолка не стал раздаваться загадочный звук. Кап-кап, кап-кап. Это что же, соседи сверху затапливают? Так,

0: Но просили вас плюсы найти в этой ситуации для ежика. Очень много у нас сообщений.
1: Да, Валентин, сообщений много, действительно, поэтому буду читать вот практически со стапелей. Зачем платить за билеты и ехать на курорт, если экстремальный водный аттракцион открылся прямо у вас дома, в самом деле? И никакой клининг не понадобится. Когда откладывал ремонт который год, а тут судьба убедительно намекнула. Можно принять водные процедуры.
0: Вожные, да. Если это вожик.
1: Вожик. Водные процедуры и сэкономить на воде. Новый ремонт и знакомство с соседями обеспечено. Ежик, не переживай, с твоей прической это мини-баня вообще бесплатно. Главное, иголки не заржавеют.
0: Так, ну, прекрасное сообщение. А вообще легко быть оптимистом в самой непростой ситуации, когда у вас есть страховой полис компании ТАСК. Например, в сегодняшней ситуации помогло бы страхование помещений и гражданской ответственности владельца помещения.
2: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
3: Профессор, ваша формула работает?
4: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gbrbonus.ru.

0: продолжается утреннее шоу на Юнистар. У нас впереди утренний гороскоп. Мы вам все расскажем, как сегодня себя вести.
1: И обязательно дослушайте до конца, потому что в финале мы расскажем, какой знак сегодня самый счастливый.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а также на Якуба Колоса от Белинского до Калинина.

0: партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, кто создал сапоги-скороходы и о том, как

0: Уральского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing by.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Францесс, Франция.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для горла Пеларго.
3: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
4: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки.
0: Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.

0: Утренний гороскоп начинается, 9 часов и 53 минуты. Слушайте, пожалуйста, до конца. Мы в конце назовем главного счастливчика дня. Поехали, Валентин.
1: Ну, начинаем с Овна. Он будет сегодня отличным оратором. Для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь даже авантюрной идеей.
0: Ну, а тельцы сегодня прекрасно ориентируются даже в сложных и запутанных ситуациях.
1: Близнецы сегодня переполнены эмоциями. Заплакать или засмеяться для них будет легко, а еще легче и то, и другое с интервалом в 5 минут.
0: А лучше вместе, да?
1: Да, да, да, да.
0: Так, рак сегодня будет удивляться и удивлять.
1: Льву сегодня не стоит.

0: желаемое за действительное.
1: Девы, день может начаться с легкого ступора, но к обеду все будет нормально.
0: Весы сегодня будут испытывать соблазны. Есть вероятность того, что им поступит привлекательное предложение, или они познакомятся с каким-нибудь симпатичным представителем противоположного пола.
1: Скорпионы, многозадачность сегодня не про вас.
0: Стрельцу звезды дарят сегодня гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать солнечно, и любые дела Стрельцу будут даваться легко.
1: Козерогу осторожность поможет добиться успеха.

0: Хорошо, ну хорошо. А самые счастливые знаки сегодня.
1: Давайте узнаем, кто это.
0: И это Стрелец, потому что у него сегодня будет солнечно, и любые дела Стрельцу будут даваться легко.

0: Юмор-шоу, компания «Белтелеком».
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
0: Пакеты услуг «Ясно» от «Белтелеком». Тепло и выгодно в каждом доме.
2: А утреннее шоу на Юнистар продолжается. Если вы, друзья, что-то пропустили, не переживайте. Мы все самое любопытное, то, что в утреннем шоу обсуждали, еще раз для вас повторим в нашем утреннем дайджесте. Коротко.
3: Коротко, да. Здесь Сафронов, Середа и Романов. Это утреннее шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
4: Зарядная станция. Зарядная станция.
5: Реклама.
6: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои...

0: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing by.
1: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс плюс.
2: Рефлекс плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
3: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс плюс в 21 век бай и магазинах города.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина.

0: корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Радио

0: Помещение 44, офис 8, телефон 1-644-304.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Доброе утро. В Беларуси 10.01. С новостями Александр Романов. В Беларуси станет больше мест, где можно пройти водительскую медкомиссию. С середины октября их начнут проводить в 4 поликлиниках Минска. 3-й районной, 5-й, 30-й и 40-й городских. Сейчас водительские комиссии можно пройти в 24-й поликлинике, 11-й и во 2-й больнице. Для прохождения комиссии необходимы паспорт, медвыписка и 2 фотографии, а военнообязанным еще и военный билет. В стандартную комиссию входят 5 врачей.

0: 30-200 будут отправляться из Минска ночью, а обратные рейсы из Бангкока запланированы на вечер. Время в пути составит около 10 часов. Таким образом, прямое авиасообщение между Минском и Бангкоком станет регулярным. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» накануне не сумели выиграть очередной матч на своем льду в регулярном чемпионате КХЛ. Четвертым соперником «Зубров» в текущей домашней серии стала нижегородская «Торпеда». Итоговый счет поединка – поражение «Динамо» со счетом 1-2. Домашнюю серию подопечные Сергея Брылина завершат 8 октября матчем против «СКА» из Санкт-Петербурга. И в завершение ученые придумали способ управлять работой отдельных клеток мозга с помощью света. За это открытие им присудили Нобелевскую премию по медицине. Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель разработали метод, который позволяет с помощью световых импульсов включать или выключать работу отдельных клеток мозга. Благодаря этому ученые могут лучше изучить, как мозг отвечает за память, эмоции и поведение. В будущем эту технологию надеются использовать для восстановления зрения и лечения некоторых заболеваний, сообщает ОНТ. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 40 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 20, в Бресте 22 градуса выше нуля, а в Витебске и Минске сегодня днем до 18 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.

0: сегодня обсуждали с вами. Вот мне запомнилась новость о том, что появится клубника с броней. Вот представляешь, будет у нее специальная оболочка какая-то, которая не допускает попадание туда паразитов всяких, но при этом клубника зреет, растет еще больше, еще быстрее.
1: Слушай, ну вот это я называю тепличные условия. Вот такая клубника вырастет. Что из нее вырастет? Она попадет в реальные условия к нам на стол. Что она там сможет?
0: Компот.
1: Мне очень нравится новость о том, что японские ученые выяснили, что разглядывание котиков, вот мемов с котиками, фотографий с котиками, повышает производительность труда на 44%.
0: Слушай, это же прекрасно. Это прекрасно, конечно, но что делать тем, кто любит не только смотреть, но и гладить?

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

0: А у нас ставки на хит начинаются. Тут история такая. Мы с Валентином принесли по песне, и вы выбираете, какую будем слушать путем голосования в Телеграм. Проголосовать можно очень просто, написав наши фамилии Сафронов или Середа в Телеграм после описания песни. Номер какой?
1: Номер Телеграма нашего. Давай. +375 29 610 9950.
0: И сразу же рассказывай, какой хит принес.
1: Я принес очень красивую песню. Она лиричная, но при этом ритмичная. Это песня о том, как сильно бьется сердце, когда рядом находится любимый человек. Песня действительно очень красивая. Она даже стала саундтреком к одной трогательной драме о любви. Называется она «Виноваты звезды».
0: Класс. Пишите «Середа», если хотите послушать такой хит. Ну, а у меня сегодня, я бы сказал, очень мечтательный хит о прогулке по звездам или о звездной прогулке. Вот, ну, так, во всяком случае, можно перевести название этой песни. Если хотите послушать такую, пишите Сафронов в Телеграм, и уже через мгновение будем слушать.

0: даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, кто создал сапоги-скороходы и о том, как запахи управляют нашим сознанием.
0: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: Наконец-то шоу.
5: Реклама.
6: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможна оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
7: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
9: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
10: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
11: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Размер платежа. Имеет значение.
14: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
15: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
16: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
17: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
18: и по телефону 146.
19: Это была реклама.

0: 10-15, друзья, подводим итоги ставок на хит. Вот как распределились места. Сегодня второе место занимает хит, который принес я. Это Star Walking Lil Nas. И первое место сегодня у хита, который принес Валентин.
1: Это Boom Clap от певицы Charlie XCX.
0: Будем слушать совсем скоро. Классный яркий хит. Ну, а мы с вами прощаемся уже. До завтра. Петр Сафронов.

Знала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси притча о безудержной любви, губительной страсти, предательстве и искуплении. Опера «Камиль».

0: первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Вместе с 2GIS город всегда подскажет. СТО, где качественно ремонтируют машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе. И ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Это была реклама.
4: «Юнистар» продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. «Юнистар».

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от BSB банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните.

0: Это были 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Продолжение завтра в 10 утра. Сразу после шоу «Зарядная станция». Дальше хит за хитом.
1: Вторник, 6 октября на календаре. Вы в компании Unistar. С вами в студии Саша Козырев. Доброе утро. И знаете, энтузиазм, с которым кто-то сегодня пришел на работу, это, конечно, прекрасно. Но его желательно немного оставить на оставшиеся рабочие дни. Так что набираем темп постепенно, распределяем силы на всю рабочую неделю. И на этой дистанции, конечно, с нами хит за хитом. Слушаем в эфире Unistar. Moving to the Sun от Хюгела в ближайшие минуты. Группа «Серебро» споет «Скажи, не молчи». Чуть раньше музыкальный час откроет группа «Blue». Но для начала в эфире узнаем актуальные новости и прогноз синоптиков на сегодня.
2: Реклама.
3: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
4: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
5: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Philharmonic.by.
6: Остался всего один рекламный ролик. Минская

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника», «Уника», «Уника».
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко до конца года посетит Белкоммунмаш. Президент оценит, как в Беларуси развивается электротранспорт, сообщает Белта. Главе государства покажут производство электробусов и расскажут о переводе общественного транспорта на электрическую тягу. Отдельно планируют обсудить возможность заменить часть перевозок между Минском и городами-спутниками электробусами. Также президент оценит, как рост электротранспорта может увеличить внутреннее потребление электроэнергии с учетом выхода БелАЭС на проектные мощности. В Беларуси усилили контроль за психологами и коучами, которые работают без профильного образования. Специалистов без необходимой квалификации могут привлечь к уголовной ответственности, если их деятельность будет связана с нарушениями законодательства. При этом коучинг официально относится к консультациям, а заниматься им могут физлица и самозанятые с уплатой налога на профессиональный доход. Отдельное внимание уделят астрологам, нумерологам и тарологам. В зависимости от обстоятельств их могут привлечь к ответственности за мошенничество. Автомобильное топливо завтра подорожает в Беларуси на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, АИ-92 будет стоить 2 рубля и 62 копейки. 95-й бензин – 2 рубля 72 копейки, а 98-й – 2,94. Дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, со 2 сентября. И в завершении компания Tesla выпустила игрушку для собак, которую можно использовать прямо в автомобиле. Она сделана из нетоксичной резины, а внутрь можно положить сухой корм или арахисовое масло. Игрушка рассчитана на автомобили Tesla с функцией «собачий режим», которая поддерживает комфортную температуру в салоне, пока хозяина нет дома. Стоимость такой игрушки около 60 белорусских рублей. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни-модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль».

0: О погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 20, в Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске сегодня днем до 18 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Знаете, иногда рабочий день подкидывает столько вызовов, будто мы случайно выбрали повышенный уровень сложности. И тут помогает Unistar. Дедлайны, конечно, никуда не исчезают, но с любимой музыкой в наушниках даже срочно нужны правки, звучит менее драматично. Поэтому делайте громче. Хит за хитом.

0: Вторник, и мне кажется, это день, когда мы честно стараемся быть максимально сосредоточенными. Но картинка за окном предлагает другой план. Завернуться в плед, сделать печку в машине потеплее или прижаться к батарее. Желательно это, конечно, сделать дома, а не сидя в кабинете или за рулем авто. Поэтому немного поможем согреться. Включаем любимую музыку и беремся за рабочие вопросы. Да, я уверен, кто в рабочем процессе, можно найти что-то приятное абсолютно всем. Возможно, это любимый хит. Он помогает преодолеть любые трудности, даже когда в кабинете плюс 15. Поэтому прибавляем громкость и отправляемся на поиски идеального саундтрека для вашего рабочего вторника. Слушаем хит за хитом весь день в эфире Юнистар.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Очень необычная клубника может появиться скоро на прилавках магазинов благодаря изобретению ученых. Слово сказать, в ней не будет никаких вредителей. 100% не надо будет вскрывать ягодку, чтобы смотреть, нету ли там червячка.
3: А клубнику, например, ты вскрываешь?
2: Я все вскрываю.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили. Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт».

0: телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Мона с Кенетом Морелло спели в эфире Юнистар про топливо любого рабочего процесса, госсип, сплетни. Ну а, кстати, если вы подумали, что кто-то распускает сплетни, когда говорит, что на Юнистар отправляют на концерт Шакиры... Да, друзья, не верьте, это реальность. Все серьезно, 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с Юнистар и БСБ банком. Победитель получает полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-залы, фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге, привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Мне остается пожелать удачи. Ну а в эфире мы ждем Music Sound от Fastboy. Знакомый хит, но в исполнении Rehab. Smells Like Teen Spirit. Чуть раньше Airplanes B.O.B. Харли Уильямс презентует в эфире. Продолжим слушать хит за хитом через одну минуту. Прямо сейчас отправимся на «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Авард». Сухие и влажные корма супер-премиум-класса для кошек и собак.
3: Эти пакетики «Авард» сводят меня с ума.
4: Подтверждаю. «Авард» я обожаю.
1: Ищите в зоомагазинах вашего города. Влажные и сухие корма супер-премиум-класса «Авард». «Авард» – каждый питомец – это чемпион достойной награды.
5: Привет! Сегодня слушайте дело про хомяка-пухлика. Как только все домашние ложатся спать, он затевает генеральную уборку и перестановку мебели в клетке. Почему он так делает, расскажет звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач.
6: Не спешите, самое главное, ругать пухлика за нарушение тишины, потому что ваш питомец сорвать вам сон не пытается. Хомяки – это ночные животные. В дикой природе они днем прячутся от хищников в глубоких норках. А вот с наступлением темноты у них появляется... начинается пик активности, когда нужно обустраивать жилище и искать пропитание. И вот тот грохот, который вы слышите, это их сильный инстинкт создания безопасного гнезда. Они таким образом строят свой идеальный безопасный мир и прячут запасы от неких конкурентов, да, и метят территорию. Чтобы сделать ваши ночи тише, вы просто замените пластиковые или металлические миски на тяжелые керамические, которые труднее двигать. Поставьте хомяку бесшумное колесо на подшипниках, когда вы убедитесь, что у питомца достаточно безопасного материала для

0: мебелью.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
7: Дорогая, купил путевки в Египет.
8: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
7: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
9: Никто не останется без подарков.
10: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает в свою команду электрогазосварщика и рабочих строительных специальностей. Возможно обучение в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белозерска, Ивацевичей, Драгичина и Пружан. Звоните плюс 375-29-177-00-51.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Я начну с понедельника новую...
13: Зара.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер кондиционеры King Home.
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home.

0: Music Sound от Fast Boy в наших динамиках. Вы в компании Unistar. Меня зовут Саша Козырев. Большой привет. И знаете, иногда среди писем, встреч и бесконечных небольших правок полезно вспомнить, за что мы вообще любим то, чем занимаемся. И да, любить свою работу не значит каждое утро бежать к ноутбуку со словами «Я так люблю тебя». Можно уставать, ждать пятницу, не испытывать нежности к отчетам, но все равно находить в своем деле что-то, ради чего хочется продолжать. Просто любить то, что делаешь день за днем. Желательно с перерывом на обед и взаимностью в день зарплаты. Согласны? Тогда работаем дальше, но под классный аккомпанемент. В эфире Unistar слушаем Slow Down от Эвега. Также в ближайшие минуты в наших динамиках Мари Крамбери. И не пропустите хит от Кэти Перри. Но для начала актуальные новости и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом

0: партии «Далилы» звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-0666.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15-Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
4: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
5: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
6: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства

0: Минске до конца года откроют новый путепровод, а в ближайшие годы построят еще несколько. Первый объект соединит улицы Колесникова и Тимирязева. Его длина составит около 380 метров, а движение будет шестиполосным. Еще два путепровода построят в районе улиц Черлениса и Корженевского, а также Серова и Шпилевского. Кроме того, в городе реконструируют улицы и продлевают дорогу Бабушкина до МКАД-2. Новые объекты должны создать дополнительные транспортные связи между районами Минска, сообщают Минск-Новости. Тексты, которые сгенерировала нейросеть, теперь будут помечаться водяным знаком. Об этом сообщили в OpenAI. Компания пошла на этот шаг по требованию ЕС. Новая маркировка появится в ближайшие недели, при этом она не будет собирать данные пользователей, проверять достоверность информации или устанавливать авторские права. В OpenAI подчеркивают, что нововведение пока затронет исключительно европейский рынок, сообщает СБ «Беларусь сегодня». И в завершении выпуска: кофе без кофеина положительно влияет на память. К такому выводу пришли ирландские ученые. В ходе эксперимента они разделили добровольцев на две группы. Одни пили обычный растворимый кофе, а вторые пили кофе без кофеина. Результаты показали, что те, кто пил декаф, стали значительно лучше запоминать слова и расположение предметов. По словам ученых, за работу мозга отвечают полифенолы. Это растительные соединения, которые меняют микробиом кишечника, который напрямую связан с нервной системой. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 40 копеек. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Белл Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами и специальные условия на золотые цепи, выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Белл Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bellyuvelirtorg.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности или в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки ожидаются только в Витебске. В Гродно, Гомеле и Могилеве будет плюс 20, в Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске сегодня днем до 18 тепла. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантис Мед», Республика Беларусь.
4: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в динамиках. Это можно делать и в онлайн-формате на сайте unistar.by. Заходите с компьютера, планшета, мобильного телефона и слушайте хит за хитом в отличном качестве. Кэти Перри, ближайшие минуты.

0: В наших динамиках музыка, которая становится нашим топливом в этот рабочий вторник. Думаю, многих понедельник ушел на то, чтобы вспомнить пароли и принять неизбежно, но теперь пора браться за дела. А под хит за хитом уже легче разбирать почту, заканчивать презентацию и открывать таблицу, которую вчера старательно не замечали. Поэтому дальше двигаемся в компании Unistar. Ну и, конечно, приятный бонус совсем скоро мы сыграем в эфире. Если вы готовы побороться за подарок, попробуйте подобрать пароль в нашем прямом эфире и... Хотите стать нашим победителем? Тогда отправьте прямо сейчас заявку к нам в Telegram 610-9950. Все максимально просто, напишите всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». Ну а в середине этого часа мы проверим, сможете ли вы подобрать пароль из правильных ответов к нашему сейфу. Но перед этим, конечно, послушаем хит за хитом Nickelback «When We Stand Together» в ближайшие минуты.
1: Оптимистами не рождаются, оптимистами становятся, когда покупают страховой полис у компании «Таск». Проект «Уроки оптимизма». Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. ТАСК. 35 лет рядом с главным.
2: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Один мой знакомый столкнулся с бронированным яблоком. Сделав укус, он оставил в нем два зуба.
4: Ого!
3: Вот, поэтому, возможно, такие технологии применяются. Вообще классно использовать и на других продуктах, не только на клубнике.
4: Ну-ка.
3: Бронированный батон. Чтобы вот эти, ну, вот эти,
4: я знаешь, лишь ядрен батон знаю, а бронированный батон не знаю.
3: Нет, а это чтобы вот всякие руками не мацали в магазине. Вот эти, которые...
4: Так он недельку полежит и становится бронированным.
3: Ну, это уже да.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар. Реклама.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
2: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиа-выставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает в свою команду электрогазосварщика и рабочих строительных специальностей. Возможно, обучение в процессе работы. Доставка транспорта.

0: сотрудникам предприятия из Белозерска, Ивацевичей, Драгичина и Пружан. Звоните плюс 375-29-177-00-51.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
3: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
5: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Паляндвіца святочная салёная 23,99 за килограмм. «Мартин» — это

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а прямо сейчас в эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». По правилам нашей игры участник выбирает понравившуюся категорию, отвечает на вопросы, и если у него получается подобрать пароль, он забирает себе классный подарок. Сегодня в нашем сейфе под паролем 1 килограмм шашлыка от кафе-бара «Мустанг». Но попытается его вскрыть наша участница по имени Вероника. Вероника, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вероника, смотрите, ну за окном у нас осень, она обычно такая серая, прохладная, вызывает хандру. Как боретесь с осенней вот этой депрессией?
2: Танцую.
1: Танцуете?
2: Отдыхаю на работе.
1: Класс. Слушайте, а танцы это ваше хобби или это прям во время рабочего процесса?
2: Можно и во время рабочего процесса.
1: Можно и во время рабочего процесса.

0: Следующий вопрос. Как называлась песня Юрия Титова, припев которой начинается словами «Все о любви, и мне так обидно». Вариант номер один. «По-настоящему». Вариант номер два. «Ладошки». Вариант номер три. «Понарошку».
1: Так, давайте три, наверное. Три.
0: Ну что, итак, какие вопросы, какие ответы у вас были сегодня? Вы считаете, что песню, которую исполняют под балконом, это все-таки серенада, не буфонада?

0: Каринг. Все автомобили в одном приложении.
1: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
2: 24

What If в эфире Юнистар. Это размышления о внутренней борьбе с сомнениями, страхи перед неизвестностью и решимости сделать первый шаг. Важный хит. Ведь если хотите, чтобы осень запомнилась, тогда надо сделать первый шаг. Но как?

0: мы подскажем. 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с Радио Нестар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу с привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а в эфире мы ждем Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса. Окажемся с вами на Малиновой Луне вместе с группой «Моя Мишель». «We Found Love» от Рианы Кельвина Харриса чуть раньше. А вот сейчас в эфире узнаем с вами актуальные новости.
1: Реклама. Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf Перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа.

0: с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
2: «Уника», «Уника», «Уника».
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника»

0: Добрый день, в Беларуси 13 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Автомобильное топливо завтра подорожает в Беларуси на 1 копейку. Об этом сообщили в Белнефтехим. Так, 92-й бензин будет стоить 2 рубля и 62 копейки, 95-й 2,72, 98-й 2,94, а дизельное топливо 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, со 2 сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. Вылеты из областных центров Беларуси в Египет временно перенесли в Минск. Об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». По словам туроператоров, это сделали, чтобы обеспечить безопасность и стабильность выполнения рейсов. В летний сезон полетная программа из регионов возобновится в полном объеме, а пока у туристов есть выбор – вылететь в Египет из Минска, изменить направление путешествия на другое или отказаться от поездки с полным возвратом денег в порядке, предусмотренном белорусским законодательством. Фундамент древнего моста археологи обнаружили в Кревском замке. Сейчас специалисты изучают сохранившиеся фрагменты и определяют точное местоположение древнего прохода. Напомню, Кревский замок построили в XIV веке, крепость пережила осады и разрушения, а во время Первой мировой войны серьезно пострадала от обстрелов. На месте работают археологи и специалисты по реставрации, передает Первый информационный канал. И в завершении выпуска российского актера Юрия Борисова второй раз выдвинут на «Оскар». На этот раз его планируют заявить в категории «Лучшая мужская роль» за проект «Искусственный», где Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Напомню, в прошлом году Юрий вошел в историю как первый российский актер, номинированный на «Оскар». Тогда он претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора», однако победить ему не удалось. Вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 40 копеек. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Белл Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белл Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bellyuvelirtorg.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки ожидаются только в Витебске. В Гродно-Могилеве плюс 20, в Гомеле 22 тепла, в Бресте 18 со знаком плюс, а в Минске сегодня днем до 19 тепла. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня!

0: классный хит от Мадонны и Мартина Гаррикса в наших динамиках. И это хорошее напоминание, что каждую пятницу мы подводим итоги недели. Только ваши лайки влияют на голосование в чате Unistar Top 20. Поэтому благодаря вашим лайкам именно Bizarre оказался на первой строчке. Но сможет ли Мадонна и Мартин Гаррикс удержаться, зависит от вас. Заходите на сайт unistar.by в разделе Unistar Top 20. Голосуйте за те хиты, которые хотите слышать чаще в нашем плейлисте. Ну а в пятницу в 17:00 не пропустите, подведем итоги этой недели. One Republic по курсу All the Right Moves.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Вот иной раз где-то на лавочке видишь, как человек сидит с таким пакетиком, достает оттуда семечки и ест. А представляешь, как сидит человек на лавочке с тыквой, засовывает в нее руку, достает семечки и ест. Как эстетично и классно смотрится.
3: Ну, я не знаю, наверное, какие-то перчатки нужны, как для бургеров, знаешь, дают вот такие перчатки черные. Вот для тыквы тоже, наверное, оранжевые какие-нибудь перчатки.
4: Я бы не заходил в такой подъезд.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Я начну с понедельника новую.
6: Зара. Долго.

0: 24 октября. Дворец Республики. Билеты на Ticket.pro.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер спрей для горла Пеларго.
5: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
3: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.

Итало-диско от группы The Colors в эфире Unistar. Это отличный способ добавить красок в рабочую рутину. Только что вроде бы сидели перед таблицей с лицом «Сохраните меня и закройте». Ну а теперь уже отбивайте ритм ногой и разбирайте почту чуть бодрее. У этого хита, вот знаете, настроение маленького отпуска. За окном все еще осень, на экране все еще задачи, но мысленно мы где-то в Италии. И вместо очередного коллеги, напоминаю, хочется сказать «Чао». Конечно, песня не отменит рабочие задачи, зато поможет пройти через рабочий будни с настроением. Вот за это мы и боремся здесь в эфире Unistar. Поэтому делайте громче. Хит за хитом. Дальше в нашем плейлисте Mr. Know-It-All от Тедди Свимса. Скоро. Чуть раньше споет и Юла. Адель, Someone Like You. Но я готов передать эту эфирную эстафету. Скоро микрофон Вадим Савин. Ну и, конечно, хит за хитом в эфире Unistar. Для детей с

0: Гентакея Ньюсепт.
1: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

Castro. No.

Мистер Всезнайка, Mr. Know It All, это Тедди Свимс, ныне стар. У него, кстати, 5-е место в нашем хит-параде в начале октября. Ну а как у вас дела сегодня? Как самочувствие? Не болейте, будьте здоровы и оставайтесь на Инистар. Вместе будем слушать хит за хитом. Скоро вместе послушаем Шакиру и Бернабоя.

0: Black Eyed Peas. От них для вас Hall of Fame на Инистар через 5 минут и с этой секунды, с этой минуты. Здесь на Инистар я, Вадим Савин, искренне и полностью ваш на ближайшие 3 часа.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания.

0: Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
1: Реклама.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
3: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
4: Собери свою базу ухода. В магазинах «Мила» скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. «Мила» – выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
8: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиа-выставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
11: Это была реклама.
12: Вы слушаете «Юнистар».
13: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
14: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
12: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Случай опасной лихорадки Эбола зафиксировали в Кении. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщает СБ «Беларусь сегодня». Пациент последние 7 лет жил в Конго, прибыл в самолет в Кению самолетом. Симптомы болезни у него выявились около месяца назад. На борту самолета вместе с ним находились еще 23 пассажира. Сейчас пациент изолирован в отдельной палате одной из больниц Найроби. И в завершении выпуска куртку из камня представила британская компания. На поверхности изделия больше 50 тысяч крошечных кусочков настоящего сланца. Стоимость единственного экземпляра куртки – 50 тысяч долларов. Производитель признает, что эта куртка скорее эксперимент, чем практичная одежда. Однако примерно через 2 года они рассчитывают создать версию, которую можно будет выпускать серийно. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 40 копеек. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни-модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: По информации «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно – 9-11 градусов, в Гомеле – до 12 выше нуля, а в Минске и Могилеве – 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси будет также без осадков, в Витебске будет до 16 тепла, в Гродно – 17-19 градусов, в Бресте – 22 выше нуля, в Гомеле – 18-20 тепла, а в Минске и Могилеве обещают 17 градусов. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня!
3: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю вам сегодня поменьше суеты. На часах 14.05, самое время слушать много музыки, хит за хитом. И прямо по курсу Will.i.am из Black Eyed Peas и группы The Script, это Hall of

0: Вот они, великие футболисты, вот они все слева направо. Пеле, Марадонна, Мальдини, Ромарио, Криштиану Роналду, Месси и многие-многие другие, о ком Берна Бой и Шакира только что спели здесь на Инистар в классном хите «Дай-дай». Как вам наша музыка сегодня? Ну и, кстати, друзья, мне приятно напомнить о том, что Шакира – неиссякаемый источник отличного настроения. Шакира скоро выступит у подножья египетских пирамид. Случится это в конце осени, 28 ноября. Хотите на этот концерт попасть? Если да, а я уверен, что да, заходите на сайт unistar.by и читайте подробности, как выиграть билет на концерт. Как выиграть у нас у Радио Unistar и БСБ Банка. Да, мы приглашаем вас, заглядывайте в гости, изучайте подробности, что ждет победителя. Полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и обязательно премиальная карта MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Вместе с нею доступ в бизнес-залы, Fast Track, международную медицинскую страховку получите, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Далее еще 14 слушателей получат карты MasterCard Go. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay. Вот такие приятности, и все это для вас. Заходите на unistar.by, изучайте подробности, играйте с нами. И я желаю вам удачи изо всех сил, вам обязательно повезет. Ну а сегодня на Unistar далее слушаем отличную музыку, ждем Энрике Иглесиаса через пару минут Lost Inside Your Love.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Я в детстве ел съедобный каштан. Мне отец когда-то привозил, жарил, и мы вот ели.
3: Я просто знаю, что детство Валентина – это... плотный Советский Союз.
2: Да,
3: и
2: да.
3: Я очень представляю этот разговор во дворе двух мужчин взрослых, которые говорят: слушай, жена уехала, чем ребенка кормить, не знаю.
4: Сейчас каштан, ты

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Мам, я дома.
8: А я уже знаю.
9: Даш, я в качалке.
8: Вижу. Дашуль, буду через 5 минут. Опаздываю. 15, не торопись.
10: 2GIS подскажет, что сын уже пришел со школы, муж в спортзале, а подруга, ну, как обычно. Смотрите, где друзья и близкие. На карте 2GIS. Можно скачать в App Store и Google Play. 0+.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер кондиционеры King Home. Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Паляндвіца святочная солёная 23,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.
0: Это «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Lil Nas X «Old Town Road», что значит «старая городская дорога».

0: комментарий.
1: Как вам хитовый комментарий сегодня? Lil Nas X и All Town Road. Только что на Енистара. От меня, Вадима Савина, большой привет всюду, где вы сейчас. Кто-то слушает нас по радио, кто-то слушает в интернете, кто-то в смартфоне. И это правильно. А кто-то еще и в умных колонках Яндекса. Да, привет всюду, где вы сейчас. И, кстати, друзья, даже если периодически на наших FM-частотах проходят профилактические работы, а вам очень хочется послушать много любимой музыки в формате «Хит за хитом», да, не забывайте, что если FM-частоты молчат, то нас можно слушать в интернете прямо в вашем смартфоне или планшете через наше мобильное приложение. Скачивайте его бесплатно из Google Play или App Store или App Gallery от Huawei и слушайте «Хит за хитом» везде, где есть интернет. Наше приложение достойно работает в фоновом режиме, ну а когда вы за рулем, включайте удобный режим в машине, чтобы не отвлекаться от дороги, особенно во время дождя. Ну и дальше давайте вместе слушать Като, диджея Хосе и Джона от них «Turn the Lights Off» через пару минут.
2: Реклама.
3: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи. Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси

0: звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и безусловная

0: Ох уж это Сбагнетик, музыка вечного солнца, музыка лета, круглый год. Ну здорово то, что нам с вами нужно. И все, как мы с вами любим, правда? Это группа The Bauza, у нее, кстати, бронза нашего хит-парада. Вот в эти самые дни октября. Подробнее об этом на сайте unistar.by. Как будете у нас в гостях на нашем сайте, поставьте лайк вашей любимой песне. Ну а я подыграю вам далее отличным хитом от профессора Грина и Эмили Сандей. В ближайшие полчаса. Read all about it. Ждем Хамали и Наваи. Одних птичка, а от Ализе. Вот этот красивый хит под названием «Муа Лолита». Слушаем здесь на Юнистар через 5 минут.
1: Реклама.

0: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл & Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
1: Ищите идеальную пару. Васкона, кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2020.

0: структура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего

0: Еще два путепровода появятся в районе улиц Чурлениса и Корженевского, а также Серова и Шпилевского. Кроме того, в городе реконструируют улицы и продлевают дорогу Бабушкина, дом КАТ-2. Новые объекты должны создать дополнительные транспортные связи между районами Минска, сообщают «Минск-Новости». Тексты, которые сгенерировала нейросеть, теперь будут помечаться водяным знаком, об этом сообщили в OpenAI. Компания пошла на этот шаг по требованию ЕС. Новая маркировка появится в ближайшие недели, при этом она не будет собирать данные пользователей, проверять достоверность информации или устанавливать авторские права. В OpenAI подчеркивают, что нововведение пока затронет исключительно европейский рынок, сообщает СБ «Беларусь сегодня». И в завершении выпуска отказ от шопоголизма помогает людям стать счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые. Они провели опрос среди почти 400 человек. Результаты показали, что минимализм в покупках связан и с добровольной простотой, и с удовлетворенностью жизнью. То есть люди, которые покупают меньше, реже жалуются на жизнь в целом. При этом они охотнее расставались с тем, что у них уже есть. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 45 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла. В Гродно 9-11 градусов, в Гомеле до 12 выше нуля. В Минске и Могилеве 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси будет также без осадков. В Витебске будет до 16 тепла, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте 22 выше нуля. В Гомеле 18-20 тепла, а в Минске и Могилеве обещают 17 градусов. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анализ Мед», Республика Беларусь.
4: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Желаю бодрящего, согревающего чая или кофе. И, конечно, удачного продолжения дня. На часах 15:04 самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар»...

0: Вот кто отмечает сегодня за прокачку нашего с вами вторника. Это Bass Persuades, новинка от Miley Cyrus. Как вам новая Miley Cyrus, а? Качает, правда? Горячая новинка эфира Юнистар, ну и, естественно, претендент в наш радиочарт Юнистар ТОП-20. Хотите эту новинку слышать на Юнистар чаще? Если да, тогда заходите в гости на страницу хит-парада на сайте unistar.by, ставьте Miley Cyrus лайк, голосуйте за нее каждый день и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Ну и чем быстрее поможем этой песне попасть в наш радиочарт, тем чаще будем слышать ее в эфире. Здесь все просто. Обновленный хит-парад Юнистар слушайте в нашем эфире в пятницу в 5 вечера, ну а что до музыки вторника, уже через пару минут здесь, на Юнистар. Профессор Грин и Эмили Санде. Read all about it.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что женщина делает один раз в день, мужчина три раза, а на выходных они часто вообще об этом забывают.
3: Носки они ищут. Женщина нашла и пошла.

0: шла, а мужчина сначала один искал, нашел, потом второй искал, нашел, потом третий раз искал, потому что вот ну только что тут лежали. Ну, а на выходные они босиком ходят.
1: Дарья как будто только что сочинила современную детскую сказку.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
3: Реклама.

0: 4 стула всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
7: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
10: Я на экспоненте.
11: Просто я на экспоненте.
10: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
11: Я на экспоненте.
10: Каждый день на экспоненте.

Очаровашка Сара Де Уоррен и диджеи и хитмейкеры Charming Horses и Hannah с хитом This is the Life. Такова жизнь. Не стар, да. Жизнь наша с вами такова. Звезды в ней периодически зажигают, устраивают концерты. Это нам с вами нравится, это мы с вами любим, правда? 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид.

0: вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Здорово! И нужно, правда? Подробности читайте на сайте unistar.by. Я, Вадим Савин, крепко желаю вам удачи. Я верю в вас. Вам обязательно повезет. И по этому поводу песня от Cat's Eye, новинка Animal, очень скоро здесь. Также ждем Capital, Lost Capital и кавер на Gangsta's Paradise. Ну и раньше остальных Тимо Мас и Брайан Молко. На горизонте от них First Day через 5 минут, а прямо сейчас Дмитрий Николайзин и программа «Надо знать».
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы «Стоматология Стомика».
3: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
1: 7734. Улыбайтесь.

0: интересно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: Когда мы затеваем домашнюю стирку, то часто заглядываем внутрь барабана через прозрачное окошко. Дети любят наблюдать, как крутится белье, а взрослые уверены, стекло нужно только для контроля.
0: Но инженеры создавали эту деталь не ради красоты. Толстое стекло специально делают выпуклым, чтобы оно работало как мягкий руль для одежды. Во время стирки вещи постоянно скользят по этой гладкой поверхности и бережно возвращаются в центр барабана. Без такого стекла одежда просто сбивалась бы в кучу у самой дверцы, застревала в резиновом уплотнителе и быстро портилась. И это надо знать. На Юнистар программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
3: Реклама.
4: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
3: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро!
6: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах, учит делать первые шаги и управляет большими компаниями, разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
7: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер «Раствор для горла» «Пеларго».
11: Мужчины, я дома.
12: А у нас горло болит.
13: Щекочет и першит.
11: Что ж, придется идти в аптеку.
14: Только нам возьми раствор спеларгонии.
15: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Фармакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. А дождь на окнах рисует.

0: Отличный хит, который замыкает Unistar Top 16 в эти самые дни октября. А это Animal Die, это группа Cat's Eye, только что здесь на Unistar. И я, Вадим Савин, по-прежнему с вами. 15.57, как настроение, друзья? У нас, кстати, чтобы поднять настроение на нужную правильную высоту, кое-кто есть. Ну, во-первых, моя чудесная вечерняя коллега Аня Васильева здесь через час с нашим вечерним наконец-то шоу. Ну, а еще у нас есть Pussycat Dolls. А еще у нас есть команда Бандерас. И вот этот отличный хит про диджея на радио, ну вы знаете. Ждем группу Basic Element через 5 минут. I've got to touch you right now. А прямо сейчас узнаем, что интересного для нас с вами на завтра придумали мои коллеги из утреннего шоу.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Что такое кофейный сон и что будет, если выпить чашку кофе и сразу лечь спать? Об этом я, Валентин Середа, расскажу вам завтра утром.
3: Как сделать так, чтобы ваш мозг работал на 100% без лекарств? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
6: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея»

0: эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Philharmonic.by.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
0: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
6: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
7: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Условия встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа назвал министр иностранных дел Беларуси. По словам Максима Рыженкова, встреча должна созреть, то есть переговоры не должны проводиться только ради того, чтобы у глав государств была возможность просто поговорить. Министр не стал исключать, что такая встреча может состояться скоро. По его словам, американцев интересуют вопросы борьбы с нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков и торговлей людьми. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве со Штатами, передает Белтам. Белорусский государственный медицинский университет попал в рейтинг лучших университетов мира. Ежегодно его составляет британский журнал Times Higher Education. Оценивают университеты по 18 показателям в 5 категориях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и взаимодействие с промышленностью, сообщает Первый информационный канал. Международным событием членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал госсекретарь США, отвечая на вопросы журналистов. «Мы сейчас просто сфокусированы на завершении этого конфликта, если это возможно», – прокомментировал Марко Рубио. Он также добавил, что США хотят сыграть конструктивную роль в урегулировании и следят за динамикой, передает Белтам. И в завершении выпуска: кофе без кофеина положительно влияет на память. К такому выводу пришли ирландские ученые. В ходе эксперимента они разделили добровольцев на две группы. Одни пили обычно растворимый кофе, а вторые – напиток без кофеина. Выяснилось, что память улучшалась только у тех, кто пил декаф. Они стали лучше запоминать слова и расположение предметов. По словам ученых, все дело в полифенолах. Они отвечают за работу мозга и меняют микробиом кишечника, который напрямую связан с нервной системой. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Белювелирторг. Ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: По информации «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно 9-11 градусов, в Гомеле до 12 выше нуля, а в Минске и Могилеве 8-10 со знаком плюс. Завтра днем в Беларуси будет без осадков. В Витебске до 16 тепла, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте 22 выше нуля, в Гомеле 18-20 тепла, а в Минске и Могилеве обещают 17 градусов. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
3: Большой привет, друзья! 16.04 в Беларуси. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него с вами буду я, Вадим Савин. Вместе успеем послушать много музыки. Хит за хитом. И прямо по курсу на Инистар. Touch you right now. Это Basic Element.

0: или скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь», добавляйте «Юнистар» в избранное, слушайте наш прямой эфир в отличном качестве, узнавайте, что играло на «Юнистар», ну и там же вы найдете ссылки на наши социальные сети. Удобно, когда все в одном месте, правда? Ну а что до музыки вторника, далее здесь, через пару минут, на «Юнистар» сами The Pussycat Dolls и «Хаш-хаш».
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: В путешествии открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ Банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Значит, наклоняешься вот так вот к своей любимой.
4: Тише, тише.
3: Прямо к уху.
4: Зачем ты подожди, к Романову подожди. Наклоняешься?
3: Прямо. Не, тише. Вот сейчас прямо к уху и говоришь ей, сегодня зарплата пришла.
4: Не, мы не
5: так. И она испытывает

0: в новой Боровой.
1: Hello Каршеринг. Автомобили на минуты, часы, сутки.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
3: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Размер платежа имеет значение.
6: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
7: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
8: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
9: Подробнее о программе трейдинг на Белинвестбанк.бай.
10: И по телефону 146.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
13: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

I Like The Way You Kiss Me. Это Artemus на Инеста. Вот под эту музыку в 16.35 потихонечку на горизонте уже показался финал рабочего дня. Вечер долгожданный. И вместе с ним наше наконец-то шоу. Да-да-да, до него 20 минут. Ну и кстати, друзья, завтра, в среду, 7 октября, на некоторых наших FM-частотах Юнистар запланированы профилактические работы с 9 утра до 15.00. Если в это время в приемниках или автомагнитолах вы услышите тишину или шипение, включайте Юнистар в интернете и слушайте хит за хитом там, на сайте unistar.by. Или в умных колонках Яндекса. А проще всего скачайте бесплатно наше мобильное приложение.

0: из Google Play или App Store или App Gallery и слушайте Unistar в отличном качестве в смартфоне. Ну а сегодня вместе послушаем Offenbach. Ждем от них Miles Away. На подходе Анна Асти. И раньше остальных роскошный Evanescence. Это Bring Me To Life. Через 5 минут здесь. От меня, Вадим Савина, вам спасибо за компанию. Приятного вечера и до встречи завтра. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы «Стоматология Стомика».
3: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
4: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Когда мы делаем бутерброды на завтрак или покупаем продукты к празднику, то часто выбираем сыр с красивыми крупными дырочками.
6: Нам кажется, что эти полости сыроделы делают специально для красоты или чтобы сэкономить на весе. Но даже школьники знают, что дырки в сыре появляются сами собой в процессе созревания. И вот интересный факт. Эти знаменитые отверстия надуваются благодаря особым полезным бактериям. Они активно поглощают молочную кислоту и выделяют углекислый газ. Плотный сыр не пускает газ наружу, поэтому он скапливается внутри в виде пузырей. Они постепенно раздуваются, формируя те самые идеальные кружочки, по которым эксперты и определяют качество хорошего сыра. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-Концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.

0: серия 16+. Организатор ООО «Первая патрическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер кондиционеры King Home.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

0: 17 часов и 57 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Это наконец-то вторник, друзья мои. Да, не такой солнечный, но ничего. Сделаем его ярче с помощью хитов и ваших улыбок. Ну-ка, давайте, подключайтесь. Слушаем Димак этим вечером. Slow down, а еще Мари Краймбрери. И Вискас у нас удовода. Диги-диги. Двигаемся в ритме хитов в сторону самого жаркого вечера, а там нас ждет море подарков, интересных новостей и кое-что еще.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Что такое кофейный сон и что будет, если выпить чашку кофе и сразу лечь спать? Об этом я, Валентин Середа, расскажу вам завтра утром.
3: Как сделать так, чтобы ваш мозг работал на 100% без лекарств? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте.

0: является банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
1: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by. Минская.

0: 8-9-7-7-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
3: Тогда и я побежала.
2: Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Полина Недвецкая. Европейцы созрели для контактов с Беларусью. Такое заявление сделал министр иностранных дел в интервью РИА Новости. По его словам, последние несколько лет представители европейских стран не желали идти на контакты. Максим Рыженков подчеркнул, что Беларусь не против выстраивать диалог со странами ЕС, но и не стоит с протянутой рукой, передает Белта. В Беларуси станет больше мест, где можно пройти водительскую медкомиссию. С середины октября их начнут проводить в 4 поликлиниках Минска. 3-й районный, 5-й, 30-й и 40-й городских. Сейчас водительские комиссии можно пройти в 24-й поликлинике, 11-й и во 2-й больнице. Чтобы это сделать, нужно иметь при себе паспорт, медвыписку и 2 фотографии, а военнообязанным еще и военный билет. В стандартную комиссию входят 5 врачей. Белорусский государственный медицинский университет попал в рейтинг лучших университетов мира. Ежегодно его составляет британский журнал Times Higher Education. Оценивают университеты по 18 показателям в 5 категориях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и взаимодействие с промышленностью, сообщает Первый информационный канал. И в завершении выпуска робота, который умеет летать, нырять и скользить по воде, изобрели ученые из Сингапура. Аппарат весит чуть больше килограмма, а его действиями управляют всего 3 привода и 3 основных датчика. По мнению инженеров, робот подойдет для удаленного мониторинга морских зон после катастроф вроде цунами или разливов нефти. Особенно в тех местах, куда людям или крупным судам добираться опасно. Однако он плохо справляется с сильными волнами и, скорее всего, в условиях шторма не выживет. Вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Белл Ювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белл Ювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bellyuvelirtorg.by. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости. Далее о погоде.

0: Аршанский мясоконсервный комбинат.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
3: По информации Погодабай, этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно 9-11 градусов, в Гомеле до 12 выше нуля, а в Минске и Могилеве 8-10 со знаком плюс. Завтра днем в Беларуси будет без осадков. В Витебске до 16 тепла, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте 22 выше нуля, в Гомеле 18-20 тепла, а в Минске и Могилеве обещают 17 градусов. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая.

0: 17.10, наконец-то шоу на Инистар. Мы наконец-то начали, и я уже готова рассказывать, о чем говорят автомобили. Заряжать электрокары прямо во время движения. Вполне реально. Над этим уже работают в компании Honda. Как рассказали Nt.by, вместе со своими партнерами из строительной отрасли Honda планируют размещать зарядные модули под дорожным покрытием. В будущем хотят использовать технологию для зарядки не только легковых машин, но также и для тяжелых грузовиков. Пока технологию испытывают и доводят до ума на специальном полигоне. Ведь нужно не только оценить, как все работает, но и как долго прослужат зарытые в землю деньги, то есть зарядные модули. На дорогах общего пользования испытания планируют провести уже весной. Ну что же, если сработает, это будет очень круто.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
2: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли.

0: звоните 242-9950, код Минска 8017, если вспомните сюжет. Мне кажется, не вспомнить нереально. Тогда получите подарок. Вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда Мартин. 242-9950, код Минска 8017. Звонить сюда. Отвечать тоже сюда. А я пока расскажу о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты. И что же вижу? Пробки. Пока на 4 балла из 10. Улица Козлова загружена. От Платонова до Золотой Горки 10 минут. Действие идет на Долгиновский тракт от Пригородной до Орловской. По 8 минут на МКАДе от Логойского тракта до Всехсвятской, на Червяково-Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной улицы немножечко притормозим. Ну, что называется, дальше больше и хитов в том числе. Диджей Смэш и Ридли за Night is Young через 2 минутки. Ну и, конечно, сыграем очень скоро в игру «Ценный кадр». Еще раз напомню номер 242-9950, код Минска 8017.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: показывают вот с этой АНВК биотест.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер, кондитерская фабрика «Красный пищевик».
6: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидания превращаются в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!

0: 17:23. Наконец-то шоу «Ныне старый», наконец-то игра «Ценный кадр». Сегодня повезло Александру дозвониться. Добрый вечер. Алло, алло. Алло, Александр. Ой, а что это вышло такое? Ну, выходит, надо отвечать рандомно вот на любой попавшийся звонок, да? Кому повезло? Алло.
1: Алло.
0: Александр, это вы?
1: Да-да-да, вы... что-то у нас тут сорвалось.
0: И вы прям дозвонились сразу же, да? Я просто вижу знакомый номер. Вот это прям повезло сыграть с нами во всех смыслах этого слова.
1: Подарок значит... нужно отдавать сразу.
0: Да, вы так считаете? Ну ладно, давайте хотя бы ради приличия, а то меня помидорами забросают. Давай. Я уверена, что фильм «Леон» — это вообще не самое сложное, о чем можно было спросить. У нас обычно посложнее бывает. Вы там радио на фоне выключили, Александр?
1: Да.
0: Да? Ну, хорошо. Так, сегодня вспоминаем боевик, тот самый Люка Бессона. В главных ролях потрясающие актеры. Люк Бессон, Натали Портман. Это история наемного убийцы и 12-летней девочки, которую он спас, хотя, собственно, этого и не хотел. И сейчас давайте-ка вместе вспоминать сцену, когда Матильда оказывается на кухне у Леона.

0: Она после жуткого расстрела в ее квартире. Леон разговаривает с ней, пытается хоть как-то развеселить девочку. Он говорит, что у него на кухне живет удивительное создание. А потом выходит из кухни, надев на руку прихватку, изображая кого? Вариант первый – собачку. Вариант второй – котенка. И вариант третий – поросенка.
1: Вариант три
0: – поросенок, да? Вы
1: да.
0: Прям хорошенечко подумали, уверены.
1: Ну, просто хорошенечко помню.
0: Вы молодец, Александр, ну, конечно. Получайте вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Щелкайте вкусные семечки, пока слушаете радио, играете в настольные игры, читаете увлекательные книги или смотрите интересное кино. Наслаждайтесь осенними вечерами семечками от «Мартина». Да, собственно, можно было и сразу подарок отдавать. Но мы все сделали по правилам. Поэтому по правилам оставайтесь на линии. Хочу знать ваш номер. Желаю приятного вечера. А со всеми остальными мы едем дальше. Слушаем «Вайс», «Джейпи Купер», «Рехаб», «Джетплейн».
2: Рубрику представляют «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина.

0: Партнер эфира – препарат «Хефитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хефитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хефитол» – сила артишока. «Хефитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», реклама.
2: Наконец-то шоу. 17:29, часиками сверились, а теперь летим дальше. Алекс Уоррен и Fever Dream по курсу. А еще One More Time. И Hit Every Single Day, братья Бенасси. И еще больше полезных советов в программе «Больше жизни» от Валентины Середы через полторы минутки.
3: Наконец-то шоу. Реклама.

0: года.
1: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг Бай» или по телефону 29 323 77 00. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
3: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: День рождения! Бел-ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-ювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelirtorg.by по 21 ноября.
4: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
7: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя чвертка куроняці бройлера охолодженная 6,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.
8: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
6: Больше жизни.
8: Хлеб издавна считается символом изобилия и богатства. Но в современном мире все больше людей отказываются от мучного, чтобы избавиться от лишнего веса. Сегодня разбираемся, зачем есть хлеб и можно ли от него отказаться совсем. Парадокс в том, что хлеб – нежирная пища. В среднем ломтике белого или черного хлеба примерно 2 грамма жира. Зато в этом ломтике есть пищевые волокна, которые надолго сохраняют чувство сытости. Хлеб, особенно из цельнозерновой муки, поддерживает работу пищеварительной системы и помогает контролировать.

продуктов и мало клетчатки. Поэтому он может провоцировать резкие скачки уровня сахара в крови. Вот почему такой вид хлеба не рекомендуют есть в больших количествах. А вот цельнозерновой хлеб обладает низким гликемическим индексом, содержит наибольшее количество клетчатки, витаминов и минералов и способствует пищеварению. Правда, некоторым он кажется слишком сухим. Ну а полностью отказываться от хлеба не стоит. Тем более, если вы его любите и не едите слишком много. По словам диетологов, отказ от хлеба не повлечет существенных изменений, но может лишить вас полезных нутриентов. А чтобы хлеб не навредил фигуре, лучше следить за общим колоражем меню. А еще стоит избегать хлеба на ночь. Лучше есть его в первой половине дня, когда метаболизм более активен. С вами был Валентин Середа. Живите жадно!

0: 18:40, и это, наконец-то, шоу на Юнистар. Что делать, если вы спешите на автобус, не успеваете с работы домой или, наоборот, на работу? Тогда вот вам выход. Ботиночки, с которыми вы будете впереди всех. Американский стартап выпустил обувь, в которой вы разгонитесь до 11 км в час, и она подстроится под вашу походку. Да, она на колесиках, но в ней встроена умная система, которая распознает ваше движение в реальном времени. Бег это будет, прыжки, ходьба, ритм шага распознает и так далее. В общем, есть подсветка в этих чудо-черевичиков. Можно было бы волноваться, если бы не цена кусачая. $1200. Ага, за такую цену я так сама побегаю.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам. Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: Наконец-то шоу. 17 часов и 43 минутки. Это наконец-то шоу на Юнистар. И ни для кого не секрет, что и на Юнистар стартовал главный проект этой осени. И если вы хотите выиграть два билета на шоу Шакиры прямо у подножия египетских пирамид и премиальные карты MasterCard от BSB банка, все просто. Заполняйте форму на нашем сайте unistar.by, запоминайте кодовую фразу, которая весь день звучит в эфире. И ждите звонок от меня. С 5 по 22 октября каждый будний день мы будем разыгрывать премиальные карты MasterCard Gold от BSB банка. А 23 октября разыграем главный подарок среди всех участников. Так что, если мы вам позвонили, это не значит, что вы выбываете из гонки. Не-а. А нам уже тем временем пришло около 1000 заявок. Представляете, сколько желающих. Ну что, я запускаю рандомайзер, чтобы никому не обидно было. Выбираем счастливчика. И это номер, который заканчивается на цифры 713. Это Елена. Звоним Елене. Алло, алло. Не алло. Ждем. Алло, алло, Елена, здравствуйте. Это Аня Васильева и Юнистар.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы не растерялись? Все хорошо? Мы застали вас врасплох. Вы в прямом эфире. И знаете, с чего я вам звоню?
2: Да.
1: Да, я хочу, чтобы вы назвали фразу дня. Ну-ка, вы ее знаете? Леночка, пожалуйста.
2: Шакира, Шакира.
1: Ну нет, конечно. Это вчерашняя фраза. Сегодня была другая, новенькая, свеженькая. Ну что, Елен? Ну, нет?
2: Нет.
1: Мне очень жаль. Ну что ж, вы продолжаете участвовать в главном розыгрыше, но на сегодня, к сожалению, ничем не могу помочь. Ну что, выходит, с Еленой мы прощаемся. Хорошего вам вечера. Звоним дальше. И снова на помощь мне приходит рандомайзер. Счастливец наш следующий, 069, и это Олеся. Да ладно, она с кем-то болтает? Ну, ребят, такое бывает очень-очень редко. Давайте, третий раз, третья попытка. Если сейчас все получится, я буду самой счастливой. И Анна тоже, потому что ее номер выпал. 3-9 последнее число. Последние числа. Ане звоним. Ух, прям так волнительно мне даже стало. Должно же всегда получаться все с третьего раза. Да, хорошо, наверное. Так. Алло.
3: Алло.
1: Анна,
3: алло.
1: Здравствуйте. Мы вас разбудили? Или вы болеете?
3: Я болею.
1: Анечка, тогда мы просто обязаны вас немножечко расшевелить. Это Аня Васильева, Юнистар. Я звоню вам, чтобы вы мне назвали фразу дня. Вы слушали сегодня Юнистар или весь день проспали?
3: Я вообще не слушала сегодня.
1: Ничего, боже мой, как мне жаль. Анечка, у меня для вас хорошая новость. Вы продолжаете участвовать в розыгрыше главного приза. Я желаю вам поскорее поправиться. Не болейте, спасибо, пожалуйста. Ну, а по нашим правилам, если вдруг кто-то из двух следующих участников не может назвать главную фразу дня, подарок достается Елене. Вот так вот. Шакира, Шакира. Ну, вчера она послушала. Молодец на этом. Елена получает MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay, подходят для оплаты интернет-подписок. Ну и, конечно, Елена, как я уже и говорила, продолжает претендовать на главный подарок — поездку на шоу «Шакир» в Египте 28 ноября. А что вы можете получить? Полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальная карта MasterCard World Black Edition от BSB банка, а вместе с ней и доступ в бизнес-залы, и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегия от партнеров MasterCard. Вывод у меня один. Внимательнее слушайте прямой эфир Юнистар. Ну, а прямо сейчас внимательно слушайте информацию о пробках в столице. Я обновила тут сервис Яндекс.Карты. Помнится, было 4 балла из 10, сейчас 7. И самая крупная пробка в эти минуты на МКАДе. От Долгиновского тракта до дороги в Дрозды 20 минут. 15 на Сурганово, от Платонова до Куйбышева. Но мы едем вместе, поэтому нам не скучно.
0: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть»

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Frances, Франция.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Autograph Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Autograph Ice-10. Поставь новый автограф.
2: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.by.
3: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября.

0: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на экспоненте.
3: Просто я на экспоненте.
2: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
3: Я на экспоненте.
2: Каждый день на экспоненте.

0: 17:56. Это, наконец-то, шоу на Юнистар, рубрика «Драйв-чат». Итак, сегодня я у вас хочу спросить, чем удивили вас коллеги на новом месте работы в ваш первый день? Ну, наверняка вы помните, это волнительно, ручки тряслись, ладошки потели наверняка. А может быть, вы со всей уверенностью открыли дверь с ноги и... О чудо! Вам подарили ваш личный кактус или какой-то рабочий талисман. 610-9950, код 29. Может, вас танцами вообще приветствовали? Может быть, сладкий сюрприз приготовили? Или вы отвечали на каверзные вопросы? Все сюда, в Telegram Юнистар, 610-9950, код 29.
1: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим берчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век. Бай и магазинах города.
5: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», «Реклама».
2: Наконец-то шоу на Юнистар, мы с вами продолжаем. Двигаемся под Мартина Гаррикса, Мадонну. Добро тут тоже будет. И One Republic. Все это уже буквально через пару минут, сразу же после выпуска новостей на Юнистар.

0: оптимизма. Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. Таск. 35 лет рядом с главным.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Что такое кофейный сон и что будет, если выпить чашку кофе и сразу лечь спать? Об этом я, Валентин Середа, расскажу вам завтра утром.
3: Как сделать так, чтобы ваш мозг работал на 100% без лекарств? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
0: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

0: октября в Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: технологии двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon автограф S10. Поставь новый автограф.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять.

Условия встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа назвал министр иностранных дел Беларуси. По словам Максима Рыженкова, встреча двух лидеров должна созреть. Это значит, что переговоры не должны проводиться только ради того, чтобы у глав государств была возможность просто поговорить. Министр не стал исключать, что такая встреча может состояться скоро. По его словам, американцев интересуют вопросы борьбы с нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков и торговлей людьми. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве со Штатами, передает Белта. Автомобильное топливо завтра подорожает в Беларуси на 1 копейку. Об этом сообщили в Белнефтехим. Так, 92-й бензин будет стоить 2 рубля 62 копейки, 95-й – 2 рубля 72 копейки, 98-й – 2,94 рубля, а дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть раньше, со 2 сентября. Тогда стоимость всех основных

0: Цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
1: По информации «Погода Бай», этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно 9-11 градусов, в Гомеле до 12 выше нуля, а в Минске и Могилеве 8-10 со знаком плюс. Завтра днем в Беларуси будет также без осадков. В Витебске до 16 тепла, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте 22 выше нуля, в Гомеле 18-20 тепла, а в Минске и Могилеве обещают 17 градусов. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анализ Мед», Республика Беларусь.

Спортивный, компактный и с характером тигра. Это новости из мира авто. Вообще так говорили про бензиновый Porsche Macan. Потом он стал электрический, и его не оценили. Но в Porsche говорят, мы все исправим, и Macan снова будет с ДВС. Премьеры запланировали на 28-й год, и на кроссовер большие надежды. Электричка их не оправдала. Продажи только падают. Причем в разных регионах. Хотя электрокар все равно остается. Его будут продавать параллельно с бензиновой версией. Это часть измененной стратегии компании. Там хотят восстановить позиции с ДВС параллельно с электрическими моторами. Ну что же, два Макана всегда лучше одного, особенно

0: Партнер эфира «Препарат Хэппидол».
1: Шоу. 18.20, наконец-то шоу «Ныне старый». Игра «Прозевать невозможно» прямо сейчас врывается в наш эфир. И нужно внимательно услышать отрывок музыкальный, понять, какое слово пропущено, и раньше остальных прислать его в телеграм «Ныне стар». Справитесь с задачей, подарок ваш. А сегодня на кону подарок пригласительный на две персоны на один из концертов Cinema Medley. Тот самый приз, за который нужно побороться. Прямо сейчас ищите нас в телеграме Unistar 610-9950, код 29. Только по этому номеру вижу ваши правильные ответы. Потом, если что, не обижайтесь. Вот, и, собственно, кто первый, тот и победил. Начинаем играть.
2: А хочешь, я украду луну, подарю. Буду тебя любить, как никто прежде.
1: Ну что, зевок был, а теперь жду правильное слово от вас. Что за оно? Какое было пропущено? Сообразили, нет? Отправляйте. Я пока о пробках расскажу, обновляю сервис Яндекс.Карты и вижу пробки на 7 баллов из 10. МКАД загружен от Долгиновского тракта до проспекта Победителей, 26 минут в пути. Стражевская улица, Янки Купалы, от Старовилинской до проспекта Независимости больше 20 минут и примерно 20 на Романовской Слободе проведете, городском валу от Мельника до проспекта Независимости. 20 на Козлова от Платонова до проспекта Независимости, 17 минут уйдет на Смоленскую улицу от Захарова до улицы Ленина, 16 на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости и по 15 минут проведем на проспекте Машерова от Куйбышева до проспекта Независимости и на Немиге от Комсомольской до Клары Цеткин. Пробки внушительные, но я рядышком с вами. Должно как-то легче было стать, да? Не стало? Тогда хит за хитом. Years and Years, King, через 2 минуты.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар.бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
5: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, SwooPay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
3: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Дел Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега скидки на все, что заставляет сердце биться.

0: акции для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для горла Пеларго.
3: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
4: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛ».

18.30, наконец-то шоу на Енистар. Быстренько мы разбираемся с правилами игры, прозевать невозможно. И с итогами, и с победителем. Нужно было понять, какое слово пропущено, и раньше остальных прислать его в телеграм Енистар. Ну-ка, как это было? Подарю что-то! Нет, ну, конечно, лучшие друзья девушек — это бриллианты, но из песни слов не выкинешь. А хочешь, я украду луну, подарю солнце. Ой, ну солнце — это даже как будто бы романтичнее. Вот он, правильный ответ, пропущенное слово «солнце». Я поздравляю всех, кто ответил правильно, но Анастасия была раньше всех. 82-92 — последние циферки номера, а значит, Анастасии достается пригласительный на две персоны на один из концертов «Cinema Medley» 24 октября в Минск-арене. Мировые шоу саундтреков «Cinema Medley» и «Cinema Medley 2», саундтреки культовых фильмов 20-21 века от оркестра «Imperial». Билеты на imperialorchestra.by. Настя, поздравляем, и завтра пытаемся снова. Наконец-то шоу. Это Юнистар.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Ветиджарет, Турция.
2: Шоу. 18:34. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем хитами. Это Tame Impala и свеженький хит. Луса. А еще Отника. И Maroon 5. Wake up call. Ну а дальше слушаем Кайло. Она переехала в Беларусь из Венесуэлы. И так здорово у нее получается учить белорусский язык. Ну а мы, надеюсь, повторяем.
3: Реклама.
4: День рождения! Бел-Ювелир-Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир-Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelir-torg.by по 21 ноября.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
6: Собери свою базу ухода. В магазинах Мила скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Радио

0: помещение 44, офис 8, телефон 1-644-304.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29-323-7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. «Вось так мова» на Юністар. Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартін». С 6 по 19 кастрычніка суперпрапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Паляндвіца святочная салёная 23,99 за кілаграм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін Бай» 44,569,33.
4: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая живет в Беларуси уже много лет. И вместе с вами я учу белорусский язык. Это так красиво и приятно. Но надо делать это побыстрее. Про тех, кто все быстро делает, говоря «жбабы». Это про меня. «Жбабая девчинка». А мой муж говорит «увичная». «Увичная и рухавая». То есть я не стою на месте. Все время двигаюсь, что-то делаю. Не знаю, комплименты это или я ему слишком мешаю. Если вы не просто постоянно что-то делаете, но делаете это хорошо и легко, то вы вельми спрытная. Спрытная, увичная и жбабая. Но вечером можно и отдохнуть.
3: «Вось так мова».
5: «Вось так мова».

0: 18:43. Наконец-то шоу «Нынешний старт» продолжается новостью вдогонку. И вот тут, я думаю, что не новость. Запахи очень влияют на наш выбор, и это факт. И я не только про запах булочек в супермаркете. Вот вы знали, что если в книжном магазине пахнет шоколадом, то покупатели чаще выбирают любовные романы или кулинарные книги. Даже если за детективом пришли. Кроме того, люди проводят больше времени в магазине, ведь запах шоколада вызывает чувство наслаждения. Это интересно, а что выберут покупатели, если в книжном пахнет сочным стейком? Я не думаю, что роман про Джека Потрошителя. Хотя...
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитром.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: 18:46. Это наконец-то шоу на Юнистар. Я напоминаю вам про рубрику Drive Chat, в которой я сегодня вас спрашиваю, чем удивили вас коллеги на новом месте. Ваш первый рабочий день, танцы с бубнами или какое-то особенное посвящение. Милости прошу, все сюда. Все рассказывайте в Телеграме 610-9950, код 29. А я пока расскажу о пробках. 6 баллов из 10. Так оцениваются столичные затруднения на МКАДе. Сложнее всего проехать от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. 21 минутка в пути. 19 на Смоленской улице проведете от Захарова до Ленина. 17 на Тимиряев от Зева, от Кальмарийской, Кальварийской до проспекта Машерова. Такие же 17 минут на МКАДе от Чижевских до лейтенанта Кижеватова. 12 на Немиге от Ленина до Клары Цеткин. 12 на Козлова от Платонова до Золотой Горки. Примерно 12 минут Сторожевская улица, Янки Купала от Старовилинской до Интернациональной. Ну и вместе веселее ехать, так что не переключайтесь. Аня Васильева тут и Дэнни, и Фонли Ю через 2 минутки.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: Всем привет! Я директор пиццы Лисицы, и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
0: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
2: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии

0: Пушка благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
1: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bank.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Белый ювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

0: новостью вместе с Бел-Ювелир-Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: 18:55. Это, наконец-то, шоу на Енистар и рубрика «Драйв-чат». Я спрашиваю вас сегодня, чем удивили коллеги на новом месте работы в ваш первый рабочий день? Моя коллега подошла ко мне и сказала: в первый рабочий день, это сообщение от Александры, ты будешь меня заменять. И я в отпуске с завтрашнего дня, готовься. Я и так стрессовала, пишет Саша, а тут еще и такое сразу же обрушилось на мою голову. Да, да, женские плечи выдержат все. А как вас встретили ваш первый рабочий день? Фанфары. Вкусные закуски. Может быть, вы дарили фирменный мерч, как Николаю. Вот он похвастался, даже фоточку прислал. Судя по всему, свеженькая, да? Ну что, с трудоустройством вас поздравляю. А мы все едем дальше за Future X, This Kind of Love слушаем и вспоминаем свой первый рабочий день. Как это было? Чем удивляли коллеги?
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век бай и магазинах города.
5: Радио «Юнистар».
6: «Юнистар».

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель «Нобель» и «Лачанаи» Вети Джаред, Турция.

что следующий хит от Slater Dance. Royal Gigolos тоже будут. Но сначала мод о переменах. Говорит красиво.

0: сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно! И это так круто!
4: Хмаринская 8. Здесь покупают джили. Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
1: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
7: «Уника? Уника? Уника?»
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника»

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Автомобильное топливо завтра подорожает в Беларуси на 1 копейку. Об этом сообщили в Белнефтехим. Так, 92-й бензин будет стоить 2 рубля и 62 копейки, 95-й – 2,72, а 98-й – 2,94. Дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, со 2 сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. Вылеты из областных центров Беларуси в Египет временно перенесли в Минск. Об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». По словам туроператоров, это сделали, чтобы обеспечить безопасность и стабильность выполнения рейсов. В летний сезон полетная программа из регионов возобновится в полном объеме. А пока у туристов есть выбор – вылететь в Египет из Минска, изменить направление путешествия на другое или отказаться от поездки с полным возвратом денег в порядке, предусмотренном белорусским законодательством. Фундаменты древнего моста археологи обнаружили в Кревском замке. Сейчас специалисты изучают сохранившиеся фрагменты и определяют точное местоположение древнего прохода. Напомню, Кревский замок построили в XIV веке, крепость пережила осады и разрушения, во время Первой мировой войны серьезно пострадала от обстрелов. На месте работают археологи и специалисты по реставрации, передает Первый информационный канал. И в завершении выпуска российского актера Юрия Борисова второй раз выдвинут на «Оскар». На этот раз его планируют заявить в категории «Лучшая мужская роль» за проект «Искусственный», где Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Напомню, в прошлом году Юрий вошел в историю как первый российский актер, номинированный на «Оскар». Тогда он претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора». Однако победить ему не удалось. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественно.

0: 30 дней в салонах кухни «Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
1: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно – 9-11 градусов, в Гомеле – до 12 выше 0. В Могилеве и Минске – 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси тоже без осадков. В Витебске будет до плюс 16. В Гродно – 17-19 градусов, в Бресте – 22 выше 0. В Гомеле – 18-20 тепла. В Могилеве обещают до плюс 17, впрочем, в Минске такая же температура – 15-17 выше 0 и без осадков.

19.13, наконец-то шоу «Ныне старые новости» из мира авто. Стиль вождения и выбор машины говорит о многом. Психологи утверждают, что женщина, которая предпочитает активный стиль вождения и допускает нарушение правил дорожного движения, более склонна к изменам. Такие женщины предпочитают рисковать.

0: сильные эмоции, они выбирают импульсивные действия, а вот мыслить рационально в разных ситуациях, в том числе и в семейной жизни, им сложно. Ну, слушайте, если вы оба эмоциональные и активные, то вы лучше понимаете друг друга, в конце концов. С кем приятнее разделить сильные эмоции? Ну, конечно же, с любимым человеком. Так что у нас свои теории, я считаю, у психологов свои.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Наконец-то шоу. 19:16. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается. Хитами, естественно, но еще кое-что ждет. Это предсказание на будущее, на завтра, если быть конкретнее. Что там мне звезды нашептали, все передам. Расскажу, у кого день благополучный, а кому нужно чего-то остерегаться, чего тоже поведаю.

0: Музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто.бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.

Ну что, вот он, обещанный деловой гороскоп на завтра. Овны, вы, как всегда, первые. Остерегайтесь внезапных решений и еще больше остерегайтесь необдуманных действий. Пока Луна находится в таком положении, ваш огненный дух будет давать вам больше дыма, чем тепла. Тельцы, если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, то завтра лучше дома износ не показывать. И уж точно стоит избегать встреч с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме. Близнецы, завтра вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто-таки чарующие перспективы. Будьте внимательны.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Вети Джарет, Турция.
2: 19.30, и мы продолжаем слушать хит за хитом на Юнистар, Шакира. Ох, сколько с этим именем связано, да? Все мечтают попасть на ее концерт, а выиграть билетик можно на Юнистар. Подробности читайте на unistar.by. А я пока нажму на плей. И мы послушаем ее хит «Дай, дай». Полная версия же доступна будет через 10 минут. Диджей Рамир Смедина, You and I тоже будут тут. Еще один мой любимый хит Джей Зи, Алисия Кис, Empire State of Mind.

0: Реклама.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: 19:43. Наконец-то шоу на Юнистар с рубрикой «Драфт-чат». И сегодня будем закругляться. Я спрашивала у вас, чем удивили вас ваши коллеги на новом месте в первый-то рабочий день. Мне в первый рабочий день Галина написала, сказали, ты слишком напряженная, расслабься. Угу, как вам? Может, я чего-то не понимаю? Но в первый день в новом коллективе не все сразу приходят расслабленные. Я же не в сауну пришла. Вопросом удивили, да, я так понимаю?

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Что такое кофейный сон и что будет, если выпить чашку кофе и сразу лечь спать? Об этом я, Валентин Середа, расскажу вам завтра утром.
2: Как сделать так, чтобы ваш мозг работал на 100% без лекарств? Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи. 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Это была

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Автомобильное топливо завтра подорожает в Беларуси на 1 копейку. Об этом сообщили в Белнефтехим. Так, 92-й бензин будет стоить 2 рубля и 62 копейки, 95-й – 2,72, а 98-й – 2,94. Дизельное топливо – 2 рубля и 72 копейки. Напомню, что предыдущее повышение цен на топливо было чуть больше месяца назад, со 2 сентября. Тогда стоимость всех основных марок бензина и дизеля также выросла на 1 копейку. Вылеты из областных центров Беларуси в Египет временно перенесли в Минск, об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». По словам туроператоров, это сделали, чтобы обеспечить безопасность и стабильность выполнения рейсов. В летний сезон полетная программа из регионов возобновится в полном объеме. А пока у туристов есть выбор – вылететь в Египет из Минска, изменить направление путешествия на другое или отказаться от поездки с полным возвратом денег в порядке, предусмотренном белорусским законодательством. Фундаменты древнего моста археологи обнаружили в Кревском замке. Сейчас специалисты изучают сохранившиеся фрагменты и определяют точное местоположение древнего прохода. Напомню, Кревский замок построили в XIV веке, крепость пережила осады и разрушения, во время Первой мировой войны серьезно пострадала от обстрелов. На месте работают археологи и специалисты по реставрации, передает Первый информационный канал. И в завершении выпуска российского актера Юрия Борисова второй раз выдвинут на «Оскар». На этот раз его планируют заявить в категории «Лучшая мужская роль» за проект «Искусственный», где Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Напомню, в прошлом году Юрий вошел в историю как первый российский актер, номинированный на «Оскар». Тогда он претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора». Однако победить ему не удалось. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магний-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно – 9-11 градусов, в Гомеле – до 12 выше 0. В Могилеве и Минске – 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси тоже без осадков. В Витебске будет до плюс 16. В Гродно – 17-19 градусов, в Бресте – 22 выше 0. В Гомеле – 18-20 тепла. В Могилеве обещают до плюс 17, впрочем, в Минске такая же температура – 15-17 выше 0 и без осадков.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
1: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анализ Мед», Республика Беларусь.

0: информации сайта «Погода.бай» этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно – 9-11 градусов, в Гомеле – до 12 выше 0. В Могилеве и Минске – 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси тоже без осадков. В Витебске будет до плюс 16. В Гродно – 17-19 градусов, в Бресте – 22 выше 0. В Гомеле – 18-20 тепла. В Могилеве обещают до плюс 17, впрочем, в Минске такая же температура – 15-17 выше 0 и без осадков.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера». Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль Бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей.

0: информации сайта «Погода.бай» этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно – 9-11 градусов, в Гомеле – до 12 выше 0. В Могилеве и Минске – 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси тоже без осадков. В Витебске будет до плюс 16. В Гродно – 17-19 градусов, в Бресте – 22 выше 0. В Гомеле – 18-20 тепла. В Могилеве обещают до плюс 17, впрочем, в Минске такая же температура – 15-17 выше 0 и без осадков.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера» – игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Короткая реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

информации сайта «Погода.бай» этой ночью в Беларуси осадков не ожидается. В Витебске и Бресте будет до 9 тепла, в Гродно – 9-11 градусов, в Гомеле – до 12 выше 0. В Могилеве и Минске – 8-10 со знаком «плюс». Завтра днем в Беларуси тоже без осадков. В Витебске будет до плюс 16. В Гродно – 17-19 градусов, в Бресте – 22 выше 0. В Гомеле – 18-20 тепла. В Могилеве обещают до плюс 17, впрочем, в Минске такая же температура – 15-17 выше 0 и без осадков.

0: всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

информации сайта «Погода Бай» сегодня в Беларуси без осадков. В Витебске будет до 16 тепла. В Гродно 17-19 градусов. В Бресте 22 выше 0. В Гомеле 18-20 тепла. В Могилеве обещают до +17. И в Минске сегодня тоже до +17 и без осадков.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

информации сайта «Погода.бай» сегодня в Беларуси без осадков. В Витебске будет до 16 тепла. В Гродно 17-19 градусов, в Бресте 22 выше 0, в Гомеле 18-20 тепла. В Могилеве обещают до +17, и в Минске сегодня тоже до +17 и без осадков.

информации с сайта «Погода.бай» сегодня в Беларуси без осадков. В Витебске будет до 16 тепла. В Гродно 17-19 градусов, в Бресте 22 выше 0, в Гомеле 18-20 тепла. В Могилеве обещают до +17, и в Минске сегодня тоже до +17 и без осадков.